0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. На Чукотке обсудили безопасность восточной части Арктики. Генерал-лейтенант Игорь Юженко приступил к работе во главе пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району. Как сообщил Владислав Кузнецов, на встрече с новым руководителем стороны рассмотрели актуальные вопросы региональной безопасности и определили направление дальнейшего взаимодействия. Отдельное внимание на встрече уделили переменам, которые происходят в Арктике. Речь шла о росте грузопотока по Северному морскому пути и строительстве портовой инфраструктуры. Эти проекты требуют усиленного контроля на море и побережье, а также постоянного обмена информацией между ведомствами. Стороны договорились сохранить тесное взаимодействие при решении общих задач. Игорь Юженко имеет опыт работы на Дальнем Востоке. С 20 по 26 год он руководил пограничным управлением ФСБ России по Сахалинской области. Теперь в зоне его ответственности находится восточная часть российской Арктики. На Чукотке обнаружили уникальные следы древнего леса. Как сообщает информагентство «Чукотка», окаменевшие стволы с ветками, листья и другие растительные остатки удалось собрать молодым исследователям возле горы Святого Дионисия. По оценке специалистов, это единственная подобная находка в Арктике. Она подтверждает, что в прошлом на месте современной тундры было значительно теплее и росли деревья. Экспедиция Русского географического общества работала в окрестностях Анадыря в первой половине августа. Ученые также изучили современную растительность, рельеф и следы вулканической активности, зафиксировали редкие виды птиц и растений. Собранные данные используют для создания новой охраняемой территории. Такой статус должен защитить хрупкую экосистему от растущей нагрузки. Сейчас туристы ездят здесь на квадроциклах, разводят костры и забирают ископаемую древесину. Документы подготовят поздней осенью и передадут властям региона. Калининградские таможенники предотвратили вывоз 116 краснокнижных ящериц. Женщина ехала в Польшу на автобусе через пункт пропуска Мамонова-2. При досмотре в подкладке куртки нашли холщовые мешочки с рептилиями. Разрешительных документов не было. Гражданка призналась, везла ящериц в Германию за вознаграждение. Экспертиза подтвердила, это ушастая круглоголовка из Красной книги России. Возбуждено административное дело. Рептилии переданы в Центр помощи экзотическим животным. И в завершение выпуска. В Подмосковье открыли первый государственный индустриальный парк для производства роботов. Площадка в Ленинском округе создаст 4000 рабочих мест и привлечет 30 миллиардов рублей инвестиций. Запустили парк министр промышленности Антон Алиханов и губернатор Андрей Воробьев. Предпринимателям предлагают готовые боксы со всей инфраструктурой. В следующем году откроют колледж для подготовки кадров. Еще 4 парка построят в Дмитрове, Раменском, Жуковском и Одинцове. В 2030 году Россия войдет в топ-25 стран по роботизации. А на этом пока все. До встречи в эфире в двухчасовом выпуске новостей.

0: не по радио, а Soul of Fry на волнах радио Пурга, но удивительно прозвучали они как раз таки здесь, на радио. И также в ближайшие два часа с вами буду я, звучать здесь в прямом эфире. Зовут меня Иван Семиклетов. Всем еще раз привет, классного дня, позитивного, хорошего, солнечного, как погода за окном, но теплого, потому что там прохладно все-таки. Надо это учитывать. Ветровочку, курточку, шапочку, это все нам необходимо. Да и, как говорил классик, уж небо осенью дышало. Да, надо принимать это как данность. Как данность мы принимаем то, что еще Дим Билан в этом часе, Marshmallow Z. Также послушаем Маргарон и пицца с Холли Флеймом. Не пропустите.
1: Радио Пурга.

0: интересная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь. 1773 год. Принцесса Вильгельмина собирается выходить замуж за русского царя и уехать в Россию.
3: Пап, ну что мне делать? Ну как же я стану женой русского монарха, если русские не принимают меня за свою?
4: Почему?
3: Ну я надеваю лапти, кокошник, вот слова русской ненормативной лексики изучила и ничего. Они сразу понимают, что я иностранка, ну что делать?
4: А ты уверена, что делаешь все по-русски?
3: Ну да, даже водку научилась пить, на балалайке играть и танцевать это «Калинка-малинка».
4: А, я, кажется, знаю, в чем дело.
5: Ситуация изменилась, когда 26 августа 1773 года по совету отца будущая жена наследника российского престола Павла, принцесса Вильгельмина, приняла православное имя Наталья.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: Присаживайтесь удобней. Пришло время восхитительных историй.
1: Если на досуге открыть книгу рекордов Гиннесса, то вы наверняка наткнетесь на самого большого котика, самый быстрый автомобиль, самый многочисленный танец и так далее. Но знали ли вы, что в этой книге есть даже война?
2: Вот это поворот!
1: Самая? Хотя бы всем по порядку. Начнем с того, что у Великобритании есть не только Five O'Clock, Биг Бен и королевская семья, у них колониальные амбиции так-то на протяжении всего времени преобладали. И за фасадом культуры и цивилизованности они не стеснялись захватывать территории чужих стран, острова, поселения, даже те, которые были так далеко от них, что туда годами добираться нужно. Одним из таких лакомых кусочков для англичан стал Занзибар. Где Британия? А где Занзибар, спросите вы? А я отвечу – далеко. Но запах пряности и наживы делают их чуточку ближе. Минутка географии. Занзибар – небольшой остров у восточного побережья Африки, известный как «Остров пряностей». В 19 веке он был центром работорговли и торговли специями, а его столица, город Занзибар, одним из крупнейших портов Индийского океана. Британцы в свое время приплыли на остров и установили в султанате свою администрацию. Но формально власть оставалась в руках султана Хамад ибн Туваини, который правил с 1893 года и был довольно лоялен к британцам. Скажем так, London of the capital of the Zanzibar. И жили они, не тужили. И умерли в один день. Точнее, только султан. Сердечный приступ, будь он неладен. Но это по одной из версий. Тут начинается «Игра престолов». Прошел слушок, что его отравил Халид ибн Баргаш, любящий младший братик, который тоже имел виды на трон, при этом люто ненавидел всех с британским акцентом. После похорон брата он, недолго думая, берет власть, дворец и казну в свои руки и показывает англичанам большой палец, сложенный в фигу. Британский консул, который в это время загорал на пляжах острова и следил за всем происходящим, смекнул, что запахло жареным. Срочно телеграфировал в Лондон и запросил инструкции.
3: Алло, Галочка, ты сейчас умрешь!
1: Получив добро от того, кто там был главным по войнушкам на Туманном Альбионе, 26 августа 1896 года британский консул вручил Халиду ультиматум. Он требовал, чтобы Халид отказался от претензий на трон и покинул дворец до 9 часов утра 27 августа. В противном случае британцы угрожали применить силу. В простонародье раздать люлей. Ибо их кунг-фу сильнее занзибарского. Халид же думал иначе и в ответ заявил, что «Мои пацаны за меня, хата неприступна и вообще».
4: «Вы кто такие? Я вас не звал!»
1: «Иди куда подальше отсюда». Короче, слово за слово, и начался махач. Round one. Fight! 3000 солдат, замок и одна яхта Глазго у Занзибара. На стороне Британии 3 мощных крейсера, 150 матросов на борту и законный представитель престола, которого можно посадить на трон, и он все сделает, что ему скажут. Утро 27 августа. Британские корабли заняли позиции для атаки, ждут, чтобы открыть огонь по дворцу, как только истечет срок ультиматума. Час. 30 минут. 5. 10 секунд. И... залп! Халид ибн Баргаш был в шоке. Он не ожидал, что британцы начнут стрелять так быстро и так точно. Его войска начали разбегаться, а сам он укрылся в немецком консульстве. Британские корабли продолжали обстрел дворца. Они стреляли из всех орудий, превращая здание в руины. Точным выстрелом во флагшток война была закончена. 500 убитых со стороны Занзибара. Один матрос со стороны британской короны. И 38 минут военных действий, что сделало ее самой короткой войной в истории, позволив попасть в книгу рекордов Гиннесса. А британцы и дальше забирали и торговали пряностями с этого острова. Увы, по очень жестокому и страшному курсу.

вот такое вот пожелание от Мэткона и Рэя Далтона. Не переживайте, don't worry. Ну и действительно, если что-то случилось, вы можете это исправить, исправляйте. Если нет, то и не переживайте, уже принимайте это все как данность. Вот нам как данность надо принять, что меньше недели осталось до осени. Ну а меньше минуты осталось до того, как мы послушаем Оли Флейм Айовой до с треком «Ловлю». Сделаем это буквально уже прямо сейчас.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Ну что, готовы куховарить? Надевайте фартуки и начнем. Сегодня в меню запеченные блинчики с творогом. Что нам для них понадобится? Для блинов 1 яйцо, 500 мл молока, 1 стакан муки, щепотка соли, 2 столовых ложки сахара и столовая ложка растительного масла. Для начинки возьмем 170 граммов творога, 2 столовых ложки сахара, 1 яйцо и полстакана замоченного мака. Для глазури 20 граммов сливочного масла и чайная ложка сахара. Как готовим? В миске взбиваем яйцо с солью и сахаром, вливаем 1 стакан теплого молока. Просеиваем муку и замесим тесто чуть гуще, чем для оладьи. Теперь разбавляем оставшимся молоком до нужной консистенции и вводим растительное масло. Выпекаем тонкие блины на разогретой сковороде до золотистого цвета с обеих сторон. Для начинки пробиваем творог с яйцом и сахаром блендером до однородности. Добавляем размоченный мак и аккуратно перемешиваем. Выкладываем по ложке начинки на каждый блин и сворачиваем в плотные рулетики. Смазываем их растопленным сливочным маслом и посыпаем сверху сахаром. Выкладываем рулетики в форму и запекаем в разогретой до 220 градусов в духовке 12-15 минут до легкой корочки. Вот и все, друзья! Вкуснейшие творожные блины уже у вас на столе. Давайте скорее пробовать! Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне!
0: Сели, поели!

0: Реклама на радио «Пурга».
1: Лаборатория экологического контроля и анализа, служба охраны животного мира, природопользования и экологического мониторинга приглашает всех желающих провести анализ химического состава питьевой, поверхностной, в том числе морской, озерной, речной воды, а также подземной и сточной воды. Лаборатория укомплектована современным оборудованием. Исследования проводят высококвалифицированные специалисты. Имеется аттестат аккредитации. Лаборатория экологического контроля и анализа располагается по адресу: город Анадырь, улица Полярная, дом 11. Телефон 2-83-46.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

И действительно, можно и шикшу пособирать, и брусника уже даже подходит, и голубики очень и очень много. Лично проверил вчера, есть грибов, правда, не нашел, но, как говорят, опять же, бывалые истории с многих, они тоже там есть. Друзья, среда, середина недели, маленькая пятница, она же, и я думаю, как раз к этим выходным все должно успеть созреть, поэтому можно запланировать на эти выходные походы в тундру, насладиться замечательным запахом и таким образом проводить лето. We

0: Новости на радио «Пурга».
1: Яттак, палим тельхит которпанель, тегамен анмгасаул, аумнина пенелькуут. Гиус амилсис анумкай сиркин ганраквасаус, ен майнган аргнос ам. Йопиек векагем огесисин эймаус анумкайм. Анкама гапенрес ен гирексикин мнгиткин гру опарус гивис ен аксаус ам. Гасеспыт айтсас ен анкама гиткас ен ам. Уин аэрке мюситтумге наутатан аргнос ен ам. Герин ат айнгаут кулин ат кликин каук нери ишек кетрасам. Сунгетет ана ахангаргнена та кликин нер апарул каук нери ишек. Гаутет ана ген латет ана Иултинский район кина масавраутим. Иуртан ген ас ана округа кина департаментай панутаун ретирга кина нанмаша оркетем. Ишек нултумекет кина тисире кум хатам натайнгата рерханат. Чукотка не переплет куркнет заявка от нынеткин явренки на тем, а вон на матвасе на община на азерка тен нан мыслинен ашотем. Минкре нан мыслаурка сельхозуправления и панере перингнет тальпангутауне тенгеры ищене. Анканнеки на перехнет кезет отдела ка росрыболовства квенгака. Кон аскин сэпен нан сэтауне тим. Анкеурен келийзит кул эскалте аван наматвас ат микен тем, а кашей паткал эн ат реестра кин хон аван наматвас ана. Тенкет онгарк на 2028 гевей пэтанган нынгат тэрен ашнгата, ам кашей паттвас ат реестрак. Нирах на турхене тарак ялирит гининисинет пеке ка кош наматвара куваева нирахли кингр опарус хауракам гайпасен калиургом ис айсен камтисматисам манитрешкарин милсиртен мас акен макес нираха миллион те милсиртен мас ангенсесен синет кенауте гисиус ам Иван Вахрушов нам Тайкен вете калиурген гермельтельсин пенсену макаукен матвас эпым. Аскета натурхен ра калиурген мангиткин нан мэлсан хаура ка обрачова. Мутинэсэк чукот как нан сэхэн ат кликкин мангиткин мэлсэртэн мэс ат эрмельтельс ат калетиок на матвас ам. Амэс эты манитрэсхэрэн мэкэс ан мангит кликкин миллион тэ мэлсэн са мэлсан кликкин тысяч тэм. Наматвал энгурешек аким сивисиус эна гиткелхин эт нгрох наматварат эм. Энан мгасак вурге последователь гп нирекликин мнгитки нам нгроткина гивис аксаус эм. Геркурсин эт вуйвнамнам кина весит курак мк нирекина тысячак тинмем сиоскет аким эстим. Анана нинантин мс аухина трас атэтак вуйвнамнам метр весе ваун витэм. Эти укесике. Манитрелхерен мкес аннан мсэн самсэн хлэккен тысяч тэм. Анан ген вилхэвэвэлэн ад мэнгиткен тэн мэмхэвэс гэтэн хура гэнэн вилхэвэлэн гилхэвэл ам ФСБ. Район кэна инстанция тэм. Энарас угэлхэлэн инг ама гаштрафавасэн нгроха миллиона. Гиткэлэн ад яра та ахэмсэн омкау ёсэц ама ахэмсэвэсэ онвэд. Анхнай бэта плит куркан, хутти пангэлтээлэ урээл айэлэ мэлэ вайл ад пасэм тэлэ гэдгэн нан мэлэнгэс эдэ, атау, нэ мэлэ ау.

Лилова в начале нового музыкального часа с треком «Я». Также я с вами по-прежнему. Зовут меня Иван Смеклетов. В ближайший час буду здесь в эфире. Infinity DIP Project «Где ты?» — это следующий трек. И также в этом часе Валерия, Ислам Ильтяшев, Зар, Black Eyed Peas и многие-многие другие. Также программа «Мозг шалит». Узнаем, как он может нас обманывать и вообще, как нам с ним взаимодействовать, чтобы жить и не переживать о том, что где-то что-то мы не доглядели или что-то не поняли.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Друзья, сегодня, оказывается, я даже просмотрел день привлечения удачи. Как ее привлечь, я не знаю, иначе был бы самым удачливым человеком на планете. Но если у вас есть какие-то свои личные способы, ну, подковы, я не знаю, над дверью найти, клевер пятилистный, где его на Чукотке взять-то, конечно, но вдруг всякое бывает. Если у вас есть свои способы, обязательно их используйте, ну, или... Поделитесь с нами, мы тоже хотим быть очень удачливыми. В общем, привлекаем ее всеми силами.

0: я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио Пурга, и я Алексей Тесленко. А сегодня разберем эффект орфографического прайминга, когда мозг быстрее распознает слова, которые визуально похожи друг на друга. Вы видите слово «стол», сразу после него ваш глаз мгновенно выхватит слово «стул» или «столб», а вот слово «яблоко» мозг будет обрабатывать чуть дольше. Буквы совпадают, но форма слова знакомая. Это же объясняет, почему мы не замечаем опечатки. Вы пишете «спасибо» вместо «спасибо» и сами не видите ошибки при проверке. Мозг считывает общий контур, а не каждую букву по отдельности. Мозг здесь не ленивый, он просто оптимизирует работу. Читать каждый символ заново – это слишком долго. Поэтому он использует визуальные шаблоны, как быстрые ярлыки. Вот вам практичный совет. Если нужно вычитать важный текст, измените шрифт или цвет букв перед проверкой. Это сломает привычный визуальный шаблон. Мозг перестанет автозаполнять слово и реально увидит опечатку. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. А мы с вами теперь знаем, чтобы увидеть ошибку, нужно просто сменить шрифт.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
3: Радио Пурга.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Не успели помыть голову, а срочно надо бежать? Сухого шампуня нет под рукой? Не проблема. Возьмите обычную муку. Она справится на отлично. Обсыпьте ею волосы, подождите пару минут и тщательно вычешите расческой. Жир и пушинки исчезнут мгновенно. Эффект идеален.
0: Гениально просто. Пробуйте и делитесь.

Peace, Азуна, Джей Релли Соул. Далее у нас не мама Сита, а мама-папа в исполнении группы «Градусы».

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.

Друзья, вот и подошло время прощаться нам с вами, но ненадолго. Завтра в 9 утра я обязательно к вам вернусь, чтобы рассказать кое-что интересное, обсудить праздники, почитать ваши комментарии, тему дня задать, возможно. И, конечно же, музыки классной будет как утром, так днем, так вечером и ночью полно. Ну а чтобы совсем скучно не было вам, мы здесь с утра до вечера вас развлекаем. И если я заканчиваю свой эфир, Борис Медведев его смело подхватывает и дальше несет это знамя позитива, классной информации и многого-многого интересного. Кстати, в следующем часе его и встречайте. Я же на сегодня прощаюсь и говорю вам пока-пока.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. На Чукотке завершается прием заявок на традиционное рыболовство. Общинам коренных малочисленных народов осталось 6 дней, чтобы оформить право на добычу рыбы и морских млекопитающих на следующий год. Как сообщили в Департаменте сельского хозяйства, документы на пресноводную рыбу принимают в ведомстве до 31 августа включительно. На лососевых, морскую рыбу и морских млекопитающих заявки нужно направить в отдел Росрыболовства в Анадыре. Он также примет посетителей в ближайшие выходные с 9 утра до часа дня. Подать документы должны и коренные жители, которые собираются рыбачить самостоятельно, но еще не вошли в реестр Федерального агентства по делам национальностей. Тем, кто уже включен в него, заявка не нужна. Напомню, с 28 года право на традиционный лов получат только участники реестра. Для общин порядок не изменится. На детей младше 14 лет заявки по-прежнему будут оформлять отдельно. На Чукотке 180 человек приедут из аварийных домов. Новое жилье строят сразу в нескольких населенных пунктах региона. В Чукотском районе до конца года планируют сдать 34 дома, рассчитанных на 45 квартир. Работы идут в Инчоуне, Нешкане, Энурмино и Лорино. В Инчоуне уже готовы 11 из 19 коттеджей. Еще 8 должны построить к декабрю. В Энурмино появится 10 домов. В Нешкане возводят 16 коттеджей, 2 из которых уже заселены. В Лорино подрядчик начал готовить основания для 2 домов на 16 квартир каждый. Как сообщил Владислав Кузнецов, всего в регионе в этом году расселят больше 3000 квадратных метров ветхого и аварийного жилья. Благодаря этому жилищные условия смогут улучшить 180 человек. С 1 сентября в России начнется эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптеках. Мобильные пункты заработают в отдаленных селах, где нет стационарных аптек. В ассортименте востребованные препараты. Участвовать смогут аптеки с 3-летним стажем и лицензией. Регион должен подать ходатайство в Минздрав, а организация получить разрешение Росздравнадзора. Пилотный проект продлится 3 года. Парламент Мальдив принял закон о налоге на зарубежные системы бронирования и туроператоров. Иностранные компании обязаны зарегистрироваться в налоговой службе республики и платить туристический сбор. Требования вступят в силу в октябре. Ожидаемый доход бюджета – около 103,5 миллионов долларов ежегодно. Введен принцип страны назначения. Налог взимается с услуг на Мальдивах независимо от географического положения продавца или покупателя. И в завершении выпуска. Итальянская альпийская служба спасения раскритиковала туриста, который поднялся на высочайшую вершину Апеннин в шлепанцах и плавках. Мужчина в пляжной одежде покорил гору Корно-Гранде высотой 2912 метров, выбрав сложнейший маршрут. Фотографии в соцсетях вызвали гнев спасателей. Эксперты подчеркнули, для гор нужны подготовка, опыт и снаряжение. Лето в горах короткое, уже в сентябре возможен снег. Ранее, в 2024 году, турист поднялся на вершину в сандалиях. А на этом у меня все. Во второй половине дня освещать события в мире вам будет Олег Кравченко. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга». Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

Но это «Луна». Причем одинокая, но от Демирела Оржика, который на самом-то деле составил ей компанию, прямо как сейчас радио «Пурга» вам всем. Так что говорим большой привет, желаем отличного настроения, ну и тут же вручаем музыкальные подарки. Конфеты, которые уже раскрыты, и можно прочитать не только название, но и форму. Люс Чеботина, «Солнце Монако», дадит своим смыслом новый тол. И вообще, в целом, такое вот солнечное настроение. Ведь после будет минутка здоровья. Что же скажут сегодня? Вскоре узнаем.

0: Минутка здоровья. Врачи оценили влияние ежедневного подъема по лестнице на здоровье сердца. Ученые из Университета Восточной Англии выяснили, что подъем по лестнице снижает риск ранней смерти на 24%. Привычка помогает предотвратить инфаркты, инсульты и сердечную недостаточность без походов в спортзал. Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смертности во всем мире. В период с 1990 по 2019 год количество случаев патологии сердца увеличилось почти в два раза. Риск развития этих болезней можно снизить с помощью здорового образа жизни, диеты и регулярной физической активности. Подъем по лестнице представляет собой практичный способ интеграции нагрузок в повседневную рутину. Исследовательская группа изучила данные 480 тысяч участников из 9 масштабных исследований. Медианный период наблюдения за добровольцами составил 14 лет. В выборку вошли здоровые люди и пациенты с диагностированными проблемами сердца. Возраст участников варьировался от 35 до 84 лет, при этом 53% группы составляли женщины. Анализ показал устойчивую связь между ходьбой по лестнице и снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 39%. Ходьба по ступеням требует минимального количества времени и не нуждается в специальном оборудовании. Несколько минут активности в день улучшают кардиореспираторную выносливость и снижают уровень холестерина. Это делает метод подходящим для людей с плотным рабочим графиком. Наибольшую пользу для организма приносит подъем примерно на 6 лестничных пролетов в день. Специалисты подчеркивают, что даже меньшие объемы нагрузок оказывают измеримое положительное влияние на здоровье. Короткие циклы физической активности запускают восстановительные процессы в сосудах. Врачи рекомендуют делать выбор в пользу ступеней вместо использования лифтов в жилых домах и офисах. Более четверти взрослых людей во всем мире не выполняют рекомендуемые нормы физической активности. Поощрение использования лестниц в общественных зданиях и на рабочих местах может стать частью глобальной стратегии здравоохранения. Такой подход позволит снизить нагрузку на медицинские учреждения. При этом врачи предупреждают, что данный вид нагрузок подходит не всем пациентам. Людям с проблемами опорно-двигательного аппарата, заболеваниями суставов и нарушениями подвижности следует проконсультироваться с лечащим врачом. В будущих исследованиях ученые планируют использовать носимые устройства для более точного измерения активности. Это поможет определить оптимальную дозировку нагрузок для разных возрастных групп. Умные гаджеты позволят отслеживать изменения пульса непосредственно во время подъема.
1: Минутка здоровья.

Безнадега.ру, Иванушки Интернешнл, да, немного пропаганды того, чего не хочется себе получить, а именно состояние неприятное, отчаяние, безнадеги. Ну и давайте закроем на этом тему, ведь они сказали это так, чтобы не произошло у вас, а мы же согласны с этим, а вместе с всем прочим ставим хорошие песни, дабы прогнать все нависшие над небом тучи, буквально и неформально.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Поскольку кроссовки в наше время давно вышли за пределы спортзалов и тренировочных площадок, их носят, как говорят, и в пир, и в мир. Однако при всей универсальности обуви она очень часто выглядит абсолютно неуместно. И тут самое время вспомнить старую добрую поговорку про то, что во всем хороша мера и, конечно, грамотные сочетания. Во-первых, не забывай, что кроссовки не туфли, они ни в коем случае не должны сливаться по цвету с брюками. И желательно, чтобы они не повторяли цвета куртки, рубашки или пиджака. Исключение составляют лишь белые кроссовки и белая футболка. Это допустимо. Еще один момент. Форма подошвы определяет ширину брюк. С кроссовками и кедами с плоской подошвой лучше всего смотрятся прямые джинсы полноценной длины. А вот с более спортивным и современным вариантом уместнее выглядят узкие укороченные джинсы. С широкими они будут смотреться чересчур массивно. Ну и, наконец, эксперименты с цветом шнурков годятся лишь для подростков. В остальных случаях это будет выглядеть нелепо.
0: Территория мужчин.
1: Про то, что на тренировке нужно нагружать мышцы до отказа, сказано не раз, и новички, твердо усвоив постулат, готовы уже на первом занятии буквально умереть под штангой. Однако не все так однозначно. Далеко не всем по силам выдерживать такой режим. Причем даже не физически, психологически. Не всегда мы переполнены энергией, чтобы выплеснуть ее в зале. Иногда и мотивация на нуле, и настроение плохое. И тут появляется соблазн пропустить тренировку. Все равно же я не смогу выложиться на все 100, чего время терять понапрасну. И вот так можно откладывать свою идеальную тренировку бесконечно долго. На самом деле тебе на пользу пойдет любая нагрузка, пусть и далеко не на пределе возможностей. Ты можешь сделать только кардио или же упражнения, которые никогда раньше не делал, для разнообразия. Одним словом, не будь узколобым и не превращай каждый сеанс тренинга в полный трэш. И тогда не надоест качаться еще много лет.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: смысл всей жизни, винтаж и легендарный роман. Прямо культовая работа или же флагманская песня этой группы на волнах радио Пурган. Да, друзья, такие легенды тоже попадаются. И вы сами прекрасно это знаете и даже слышите. Хотя прямо сейчас ничего не изменится. Леонид Агутин, все только для тебя, а после немного научных фактов, возможно, новых и, самое главное, интересных.
1: Радио Пурга.

0: Не учи ученого.
1: Ученые нашли в почвах микроводоросль, производителя жирных кислот и витаминов. Исследователи установили, что микроорганизм способен накапливать полезные соединения в количествах, сопоставимых или превышающих показатели некоторые ранее изученные штаммы. Новый штамм обнаружили в почве Мелитопольского городского парка имени Горького. Биологи вырастили микроорганизм в лабораторных условиях и изучили состав производимых им биологически активных веществ. Оказалось, что микроводоросль накапливает ненасыщенные жирные кислоты, включая омега-3, содержание которых оказалось сопоставимым или несколько выше, чем у ряда морских микроорганизмов-продуцентов. Особый интерес ученых вызвала высокая концентрация антиоксидантов. Среди обнаруженных соединений преобладали витамины А и Е, аскорбиновая кислота, витамин С, астаксантин и другие каротиноиды. По данным исследователей, содержание некоторых из этих веществ у нового штамма оказалось от 2 до 14 раз выше, чем у многих других микроводорослей. Целый ряд соединений из микроводорослей снижает воспаление и укрепляет иммунитет, что важно для сохранения здоровья людей и продления их активной и здоровой жизни. При этом их довольно просто получать, поскольку производящие их микроорганизмы очень быстро растут и делятся, не требуют сложных условий поддержания. Поэтому эти вещества будут очень востребованы при создании функциональных продуктов питания, биодобавок и лекарств с компонентами натурального происхождения. Биологически активные вещества широко применяются в фармацевтической, пищевой и косметической промышленности. Их используют при производстве продуктов питания, лекарственных препаратов, биодобавок и средств для ухода за кожей.
0: Не учи ученого!

0: Мадонна, Мартин Гетрикс и Bizarre на волнах радио Пурга. И здесь же напоминание о том, что можно писать привет и поздравления своим родным, близким, друзьям, кому угодно. И все на тот же самый номер, который не меняется, 924-789-2222. Все зачитываем, ну а музыку тоже ставим, если есть такое желание. А прямо сейчас случайности, которые вовсе не случайны, вот об этом расскажет более подробно.
1: Пусть всегда будет солнце. Радио Бурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Северный завоз на Чукотке идет без перебоев и роста цен. Как сообщает окружное правительство, 4 судна единого морского оператора одновременно доставляют топливо в отдаленные районы округа. С начала навигации теплоходы «Росатом Арктики» перевезли 33 тысячи тонн угля из запланированных 68 тысяч. Запас уже полностью создан в Провидении, Хатырке, Майнапыльгина, Сирениках и Энурмина. В Рыркайпе сейчас разгружают 7600 тонн угля, а также продукты и промышленные товары. В Новое Чаплино поступило более 92% нужного объема, в Инчон – 87%. Началась выгрузка в Уэлене. Ближайшие поставки ждут Нунлигран, Энмилен, Янрыканот. Особое внимание уделили Сиреникам. Из-за сильных волн и сложного берега заходить туда могут только опытные экипажи. Несмотря на это, село уже получило весь необходимый запас. Одновременно продолжается доставка продовольствия. Сюда привезли более 6 тысяч тонн продуктов и почти 900 тонн других грузов. В Анадыре состоится открытый разговор об искусстве. Творческая встреча с известными художницами Ольгой Тихоновой и Надеждой Севериной пройдет в музейном центре «Наследие Чукотки». Они расскажут о своем профессиональном пути, поиске сюжетов и работе над новыми картинами. Участники узнают, что происходит в мастерской до появления готового полотна, какие современные техники используют живописцы и где они находят вдохновение. Ольга Тихонова и Надежда Северина – почетные академики Российской академии художеств, лауреаты различных премий в области культуры и искусства. Их работы представлены в российских и зарубежных музеях, а также в частных собраниях. В завершении вечера посетители смогут задать авторам вопросы. Мероприятие пройдет 27 августа, начало в 17 часов. Посетить его могут все желающие без возрастных ограничений. Другим новостям. В Липецкой области в результате падения дрона погибли 2 человека. Как сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем телеграм-канале, после крушения беспилотника возник пожар в частном доме. Погибли мужчина и 14-летний подросток. Также пострадали 2 женщины. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших. Также в Тамбовской области в результате попадания беспилотника произошел пожар в логистическом центре «Валберес». Площадь возгорания 40 тысяч квадратных метров. По словам губернатора Евгения Первышова, после получения сигнала тревоги была оперативно проведена эвакуация всех сотрудников. Иран и Оман согласовали временный маршрут для прохода судов через Ормузский пролив по иранским территориальным водам. Об этом сообщил замглавы МИД Ирана Казим Гарибабади. Предложение, выдвинутое военными Ирана, обсуждалось около 40 дней. Это временная мера, призванная заменить прежний южный маршрут, на который Оман ранее согласился под давлением США. Дипломат подчеркнул, что пролив пока не открыт полностью. Движение восстановят лишь после урегулирования конфликта с Вашингтоном. Постоянный маршрут стороны согласуют позднее. И в завершении выпуска. Российские ученые нашли в Онежском озере новые подтверждения космической катастрофы, которая произошла около 13 тысяч лет назад. В розовом горизонте озерно-ледниковых глин обнаружены частицы оксида железа, что указывает на возможное попадание космической пыли. Это укрепляет версию о падении метеорита около 13 тысяч лет назад, вызвавшего резкое похолодание. Впервые удалось проследить полный переход от ледникового периода к современному климату на одном объекте. Найденный слой стал важным маркером для изучения древней истории. Для исследования впервые применили сверхточные магнитные измерения, что позволило создать уникальный отпечаток для сравнения с отложениями в других регионах. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
2: Нам 25. Спасибо, что вы с нами.

«Калибри», «Мавик» и «Сочи», «Киров», «Ростов», а также неутихающая вечеринка во всех трех местах. Ну а также люди, которые это делают, явно настолько солнечные, что могут заразить других, непричастных к тем же весельям. И вроде как это нормально. Ну а мы скажем спасибо этому волшебному дуэту за то, что начало нового часа было более ярким. Ну а дальше Лена Темникова, «Импульс», «Maroon 5», «One More Night» и «Мир наизнанку», ведь там много интересного.

0: каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы ложитесь спать, а в районе нет ни одного кота. Не просто тихо, нет даже тех, кто мяукает в подвале, бегает по крышам или ловит мышей. Никто не прыгает в окна, не оставляет следов лап. Кажется, что все кошки исчезли, но к рассвету они возвращаются. Не в одиночку, а вместе, как будто по команде. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про ночь, когда все кошки в районе ушли и вернулись на рассвете. Речь о реальном случае, зафиксированном в 25-м году в шотландском городке Дамфрис. В одну июньскую ночь жители заметили, кошки, которые обычно гуляют по дворам, исчезли. Не просто ушли, а пропали полностью. Никто не видел их до самого рассвета, а утром они вернулись, как будто ничего не случилось. Спокойные, сытые и с легким блеском в глазах. Местные говорят, что такое бывает раз в 10 лет. Они уходят, чтобы послать миру сигнал, объясняет бабушка Элла, живущая здесь всю жизнь. Никаких следов, никаких звуков, только утром кошки начали мурлыкать в унисон, и все поняли, они вернулись, значит, все в порядке. А в Калифорнии, в небольшом городке Сонома, однажды кошки ушли ночью к горам. Жители даже вызвали полицию, но утром обнаружили их у себя на крыльце, с листьями в лапах и сухими цветами. Они принесли дары, как будто ходили на праздник, рассказывает один из соседей. И да, такие ночи имеют объяснение. Ученые предполагают, что кошки реагируют на сейсмические волны, которые невидимы для нас. Местные легенды говорят, что это ночь собрания, когда кошки общаются с духами, а некоторые считают, что они просто идут по своей тайной тропе. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы ждете ночи без кошек?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?
2: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on.

0: А это Sin Vince Bazin и Shut Up на волнах радио Пурга, у которых, ну, люди, у которых действительно есть чувство юмора, могут и такое записать. Ну, а у нас есть чувство, что надо рассказать побольше. А 26 августа, ведь среда не без интересного. Сегодня день привлечения удачи. Как ее привлекать? Ну, вопрос интересный. Но какой человек не хочет, чтобы у него сегодня все сложилось удачно по случайному стечению обстоятельств, где он почти ничего не делает, и у него все получается. Да, даже если ты готовишь что-то в первый раз, не особо понимаешь некоторых концептов, у тебя может получиться. И ничем не удача. Потому пожелаем ее, да побольше. Ну и поздравим вместе с этим. С праздником.
1: Радио Пурга.
2: Ничего я никому не скажу. Ничего никому не скажу. Ничего я никому не скажу. Ничего не скажу. И не надо жужу.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте! Сегодня мы отправимся в одно из самых гостеприимных мест Подмосковья. Всего пара часов езды от столицы, и вы в Коломне. Это один из старейших городов региона. Настоящая жемчужина для тех, кто хочет с удовольствием провести выходные. Я не шучу.
2: Стартуем!
1: Первое правило Коломны – забудьте о диетах. Город славится двумя главными лакомствами. Начнем с калачей. В музее «Калачная» их выпекают в настоящей печи по рецепту 14 века. Советую не ограничиваться классикой, а взять калач с начинкой. Например, с тушеным гусем или индейкой. Это невероятно сытно. А пока вы угощаетесь, гиды расскажут детям, откуда взялись выражения «дойти до ручки» и «тертый калач».
2: Следующая локация.
1: После калачей самое время для десерта. Коломна – родина знаменитой пастилы. Именно здесь, в 18 веке, придумали добавлять в яблочное пюре взбитые белки и тростниковый сахар. В результате получилась воздушная сладость, от которой дети в полном восторге. В музее истории со вкусом и на фабрике пастилы вас встретят актеры в костюмах. Вы увидите, как фрукты превращаются в белоснежное облако, и устроите чаепитие в старинном саду. А на мастер-классах вас научат готовить этот десерт самостоятельно. Отличный опыт как для маленьких поваров, так и для взрослых гурманов.
2: Продолжаем наше приключение.
1: Будучи в Коломне, обязательно загляните на мануфактуру «Душистые радости». Здесь пахнет мылом, травами и духами старой России. На театрализованной экскурсии вам раскроют секреты отечественного мыловаренья, а в лавке при музее глаза разбегаются от красоты упаковки. Кстати, на мастер-классе вы сможете сами завернуть кусочек мыла по всем правилам 19 века. Получится изысканный сувенир, сделанный своими руками.
2: Еду, куда хочу.
1: После осмотра музеев позвольте себе просто побродить по улочкам Кремля 16 века. Старинные монастыри, ухоженные деревянные дома с резными наличниками и величественный Успенский собор. Здесь оживает история. Прогуляйтесь по набережной у понтонного моста. Полюбуйтесь видом на Москву-реку. А если позволит погода, прокатитесь на теплоходе по Оке. А вечер можно завершить в кафе «Марфа Соломоновна» за порцией необычного штруделя.
2: Смотрим на карту.
1: Идеальное время для поездки с мая по октябрь. Добраться проще всего на электричке с Казанского вокзала. 2 часа в пути, и вы в сказке.
2: Подведем итоги.
1: Коломна открывается каждому по-своему. Школьникам – как живой учебник, взрослым – как место для душевного отдыха.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Лёни, Каллум Скотт и Stay. Вот здесь и сыграл свое, спел о том, что можно сделать, чтобы немного поднять свое настроение в той или иной ситуации, которая, конечно же, может возникнуть, но мы надеемся, что сейчас время будет потрачено на совсем другое, именно на подготовку и простое прослушивание. Слушать будем Филатова и Карася с «Большим движем», Дима Билана про «Белые розы», а вот в следующем часе ожидаем викторину по правилам дорожного движения, о том, что можно делать или нельзя делать на улицах и дорогах, ну а также правильные ответы поощряются все так же, как и всегда. Слушаем, и оно обязательно появится.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Интерактивная карта поможет сохранить память о ветеранах Чукотки. Участники проекта «Хранители истории» обследовали кладбище Аркеловка в столице Чукотки. В предварительный список вошли захоронения людей, чья жизнь могла быть связана с Великой Отечественной войной. Сотрудники окружного комитета по охране культурного наследия, активисты движения «Первых» и юнармейцы зафиксировали имена и состояние могил. Теперь эти сведения сравнят с книгой памяти ветеранов региона и другими документами. После подтверждения данных для кладбища сделают интерактивную карту. Она позволит быстро находить захоронения и планировать ремонт памятников, крестов и оград. Проект в Анадыре проходит второй год. Ранее его участники привели в порядок воинские могилы на кладбище на улице Рультетегина. В будущем паспортизацию намерены провести во всех населенных пунктах округа. На Чукотке проверили готовность школ к чрезвычайным ситуациям. Во всероссийских учениях приняли участие 74 образовательные организации округа и около 600 учащихся. Как сообщили в окружном управлении МЧС, тренировка проходила по комплексному сценарию. Сотрудники охраны и педагоги должны были действовать при условном захвате заложников, поджоге и появлении беспилотного летательного аппарата. Персонал организовал экстренную эвакуацию детей, потушил возгорание и связался с правоохранительными органами. Координацией занимался региональный штаб с участием МЧС, полиции, Росгвардии и департамента образования. Дополнительные штабы создали в 6 муниципалитетах. Особое внимание организаторы уделили скорости реакции и взаимодействию сотрудников учреждений с экстренными службами. Все этапы учений выполнили в полном объеме. Теперь специалисты изучат результаты и при необходимости скорректируют порядок действий при угрозах. На сайте Минюста России запущен реестр лиц, в отношении которых введены временные ограничительные меры. В настоящий момент ресурс работает в тестовом режиме. В базе содержится запись о вымышленном человеке Петре Петровиче Петрове, привлеченном по статье о нарушении порядка деятельности иноагента. В дальнейшем в открытом доступе планируется публиковать фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, ИНН, СНИЛС, а также номер спецсчета для зачисления доходов из России. В Пекине прошла 25-я встреча спецпредставителей Китая и Индии по пограничным вопросам. Стороны договорились улучшить механизмы контроля на спорных участках границы, обсудили демаркацию, взаимодействие и трансграничное сотрудничество. Глава МИД Китая Ван И подчеркнул готовность развивать отношения с Индией на стратегическом уровне. Его индийский коллега Аджит Довал подтвердил намерение укреплять диалог и искать пути решения приграничных проблем. Очередная 26-я встреча пройдет в следующем году уже в Индии. И в завершение выпуска. На севере Японии 1800 человек вручную передвинули 360-тонную башню замка Хиросаки для реставрации. Используя древнюю технику хикия, бригады перемещали донжон по каткам за 2 дня на 2,2 метра. Башня, признанная национальным достоянием, была повреждена землетрясением, ее решили не демонтировать. В работах участвовали добровольцы со всего мира. Заявок поступило в 4 больше нормы. Сейчас стена восстановлена, все 2185 камней возвращены на место. Замок Хиросаки – единственная сохранившаяся башня периода Эдо в регионе Тохоку. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

ветер по тундре гуляет. Это дыхание предков, что сегодня и каждый день нас вдохновляет. Холод Арктики он закаляет.

0: iTunes, Олит, Тимур и Дыхание предков. Ну а теперь мы вспомнили, как это должно быть. Ну а как звучит, нам буквально поведали уже на волнах радио Пурга. И вот он, новый час, друзья. Он уже здесь и готов поделиться своими прелестями со всеми без исключений. Ну а те, кто знает правила дорожного движения, смогут получить даже больше. В общем-то, викторина, напоминаю, в этом часе обязательно случится, произойдет, и остается только принять участие. Да, произойдет это уже совсем скоро, потому слушайте внимательно и пытайтесь засечь специальный звук, ну а также поглядывайте в наши мессенджеры.
1: Не спи, а то замерзнешь. Радио Пурга.

0: Нестная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь. Настоящий политик должен уметь не только работать, но и отдыхать. Англия, 1943 год.
3: Алло, алло, мистер Уинстон Черчилль, здравствуйте, у меня важное сообщение.
4: Извините, я не могу сейчас говорить.
3: Ну, а это дело государственной важности.
4: Тише, тише, вы мне мешаете.
3: Но, мистер...
4: Последний раз вам говорю, потом, я сейчас очень занят. Ну, ты подсекай, ты на мотыля лови, на мотыля, тяни, тяни, лошадь.
5: Как выяснилось позже, в этот день, 26 августа 1943 года, Уинстон Черчилль неожиданно для всех просто ушел в отпуск на 4 дня, чтобы спокойно порыбачить в Канаде.
0: Ежедневная!
1: Как бы историческая программа...
0: Календурь!
2: Календурь!

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: Вот и здесь снова викторина «Езда по правилам».

0: Где мы вспоминаем те самые правила, применяем их на практике, ну, не на той, которая будет прямо на дорогах, но, возможно, это там и произойдет, и даже в ближайшее время. Кто его знает? Прямо сейчас будем узнавать подробнее вместе с Михаилом. Михаил, добрый день.
1: Добрый день.
0: Как настроение?
1: Настроение хорошее.
0: Это замечательно. С хорошим настроением куда удобнее и приятнее работать. У нас
1: да,
0: сегодня
1: согласен.
0: С вами задачка не самых частых, уже успели, наверное, ознакомиться.
1: Да.
0: Позвольте ознакомить всех наших остальных слушателей, что вообще происходит у нас сегодня. В этой задаче мы с вами будем ориентироваться на городском перекрестке с регулировщиком. Вам нужно направо, но не в ближайшую полосу, а в ту, что отделена разделительной полосой, по которой уже едет другой автомобиль. Можно приступить к повороту прямо сейчас. Или это станет нарушением правил. Интересно, если плохо видно, поясним. Регулировщик стоит лицом к вам, правая рука вытянута вперед. И так можно или нельзя повернуть во вторую полосу.
1: Честно, очень сложный вопрос. Я вот с этими регулировщиками все время путаюсь. Точнее, тут-то все просто. Он как бы знаком подает, что мне нельзя повернуть. Но из-за того, что пересечение дорог, какая-то полоса, и распространяется ли его действие на, ну вот на ту полосу, на которую мне я хочу повернуть, вот, затрудняюсь ответить, поэтому пускай будет нельзя.
0: Пускай
1: не уверен в этом.
0: Пускай будет нельзя. Ну, ничего, сейчас, собственно, проверим, потому что размышления вслух тоже хорошо подводит нас к правильному ответу, ведь ситуация, как вы сказали, действительно очень непростая, как кажется, на первый взгляд, особенно с регулировщиками, иногда их даже сложно, в принципе, выговорить, и оно как бы на то и идет. Установлен на перекрестке круглый знак, у нас есть 4.1.1, предписывает двигаться прямо, но теряет как раз свою силу за разделительной полосой. С точки зрения знаков и разметки, проехать ближайшее пересечение и повернуть вслед за уезжающей машины можно, однако регулировщик в данном случае такой маневр не разрешает. Жест вот с вытянутой вперед рукой означает, что можно только повернуть направо, то есть в ближайший проезд, потому ваше нельзя здесь абсолютно правильно. Вот так.
1: Спасибо большое.
0: Поздравляем.
1: Несли в ясность наши головы. Да, передаю огромный привет радио Пурге. Всего вам самого наилучшего. Поздравляю с юбилеем.
0: Спасибо. Пурга принимает. Говорит вам ответный привет. Спасибо. Поздравляет вас тоже с юбилеем, потому что слушаете нас. Ну и с победой тоже. Участвуйте почаще. И хорошего вам дня. А теперь, друзья, летим в сторону музыки. Ну и, как всегда, напутствие. Соблюдайте ПДД, смотрите по сторонам, включайте внимательность на максимум и говорите то же самое своим родным и близким. Ведь, мало ли, кто-то из них прямо сегодня будет водить машину, ну или гулять на своих двоих. Ведь это тоже требует соблюдения множества правил.
2: Радио Пурга и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». «Езда по правилам». Радио номер один на Чукотке. Радио.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет, с вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня приготовим картофельный гратен дофинуа. Это популярное изысканное блюдо французской кухни. Гратен – это не название, а уникальный особый метод приготовления разных блюд. Само слово в переводе означает «скрести» или «царапать». Поэтому блюдо обязательно должно иметь аппетитную зажаренную корочку сверху. В картофельном гратене эта корочка получается за счет добавления сыра или сухарей. Для приготовления нам понадобится картофель 8-9 штук, большая луковица, кусочек сливочного масла, сушеный базилик, соль и перец по вкусу. Для заливки сметана 4 столовых ложки, сыр 50 граммов, 1-2 зубчика чеснока, соль и перец. Как готовим? Картофель очистим. Выбирайте клубни примерно одинакового размера, чтобы нарезка смотрелась аккуратнее. Нарежем картофель кружочками шириной около 3-5 мм. Отправляем его в глубокую емкость, присыпаем солью, перцем, перемешиваем, чтобы специи обволокли каждый ломтик. Отдельно приготовим заправку. В чаше блендера пробиваем сметану, специи, чеснок и сыр. Дно и бока жаропрочной формы для запекания смажем сливочным маслом. Выкладываем кружочки картофеля в один слой. Сверху поливаем половиной сырной заливки. Равномерно ее распределяем по всему периметру формы. Лук режем тонкими кольцами или полукольцами и раскладываем на картофеле. Далее выкладываем еще один слой, поливаем его оставшимся соусом, сверху посыпаем ароматным сушеным базиликом. Готовим гратен в духовке 35-40 минут при температуре 220 градусов. Подаем на стол прямо в форме или раскладываем по тарелкам. Приятного аппетита и до встречи на кухне!
0: Сели, поели!
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Дай закурить.
1: Мы не курим, мы слушаем музыку. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Self-Aware от американского инди-рок трио Temple City на волнах Радио Пурга. Центральная тема – болезненный раскол между физическим влечением и эмоциональной честностью, что, наверное, в реальной жизни происходит тоже довольно часто, если сильно углубляться и понять, в чем причина. Вот ребята тоже решили, подумали, а после появилась песня. Звучит еще лучше, чем то, что в ней состоит. Ведь тема достаточно неприятная. Надеемся, что у вас не будет никакого раскола ни в чувствах, ни в том, что происходит буквально с вашими руками, например. Ну а прямо сейчас с нашими ушами произойдет другая, более приятная метаморфоза. Мари Крэмбери берется за дело.
1: Радио Пурга.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Путевки на первенство России разыграют при участии чукотских боксеров. Сборная региона начала подготовку сразу к двум турнирам. Как сообщили в Департаменте физической культуры, до 5 сентября Павел Спиваков, Григорий Гусев, Арсений Косяков, Руслан Левушкин, Дмитрий Чупров и Даниил Сигаев проведут учебно-тренировочные сборы вместе с командой спортивного общества «Спартак». Затем атлеты выйдут на ринг. Два чукотских боксера с 6 по 12 сентября выступят на всероссийских соревнованиях на призы «Спартака». По итогам этих боев определят участников первенства России. В те же дни их товарищи по команде примут участие в межрегиональном турнире памяти Героя России Канамата Баташева. Напомню, в августе команда провела сборы в Хакасии, где завоевала 10 золотых и 8 серебряных медалей, а также заняла первое место в общем зачете. Команда Чукотки участвует во всероссийском финале «Зорница 2.0». Как сообщили в Анадырской школе номер 1, представители отряда «Граница» прибыли в город-герой Волгоград, где проходят решающие этапы военно-патриотической игры. Ребята выступают в составе объединенной армии «Амур». Финальные испытания требуют от участников не только хорошей физической подготовки. Ребятам необходимо быстро оценивать обстановку, принимать решения, распределять задачи и действовать сообща. Особое внимание организаторы уделяют взаимовыручке и умению работать в команде. Для школьников это возможность проверить свои силы, познакомиться со сверстниками из других регионов и получить опыт, который пригодится за пределами соревнований. За выступлением отряда следят учителя, родные и друзья. Они рассчитывают, что юные северяне уверенно пройдут все задания, проявят характер и достойно представят свой родной регион. К другим новостям. Минэнерго России прорабатывает вопрос о возможном продлении запрета на экспорт дизельного топлива для производителей. Он действует до 1 сентября. Решение правительства ожидается в ближайшее время. В ведомстве подчеркнули, что приоритет – полное обеспечение внутреннего рынка, включая сельхозпроизводителей в период полевых работ. Возможность экспорта определят с учетом топливного баланса, запасов и спроса. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что при необходимости решение примут оперативно. Запрет на экспорт бензина продлен до 31 января 2027 года, по дизелю до 1 сентября. Вертолетчики Северного флота провели летно-тактические учения над Баренцевым морем и Кольским заливом. Экипажи К-27 отработали эвакуацию пострадавшего с атомной подводной лодки с помощью спускового устройства. Это одна из сложнейших задач, которая требует от пилотов учета множества факторов. Одновременно экипажи К-27 тренировали взлеты и посадки на палубу большого противолодочного корабля. Учение направлено на повышение профподготовки и готовности к выполнению задач, включая поиск субмарин и поисково-спасательные операции. И завершение выпуска. В Казани завершился конкурс «Новая волна». Победительницей стала Флора Бичахчан из Армении. Второе место заняла 16-летняя россиянка Анастасия Иванова, получившая также приз зрительских симпатий и награду от ВКонтакте. Третьим стал Трофим Гран из России. За главный приз боролись 12 финалистов из Армении, Белоруссии, Казахстана, Грузии и России. Татарстан представлял Игнат Изотов, занявший четвертое место. Мероприятия проходили в New Wave Hall у Акбарс Арены. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Радио номер один на Чукотке.

0: Бахчит. Бахчит Уркин и вылитая я. Немного тех случаев, когда ты видишь кто что-то вот очень много знакомого в других людях и понимаешь, что вы с ними, раз так сильно похожи, можете найти общий язык и даже как-то сблизиться. И это хорошо. Ну а такое можно узнать даже от уже давно знакомого друга спустя 5 лет. Ведь не все темы поднимаются на обсуждение. Ну а Радио Пурга с вами здесь, как всегда, будет крутить музыку и обсуждение продолжит вообще чего угодно. Ну а прямо сейчас «Отпетые мошенники», «Лето это», а я дополню то, что уже заканчивается. Так что ловите волну и не пропускайте то, что было запланировано или лежало в сердце.
1: Четверть века с вами на одной волне.
2: Радио

0: Реклама на Радио Бунда.
1: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
2: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Сегодня беременность можно подтвердить простым тестом за пару минут, но еще столетия назад все было гораздо сложнее. Для этого использовали не полоски с реагентами, а живых животных, чаще всего кроликов. В начале 20 века ученые выяснили, что в организме беременной женщины повышается уровень гормона хорионического гонадотропина. Тогда женщине брали кровь, вводили ее в организм самки кролика и через несколько дней животное вскрывали. Если у животного начиналась овуляция и изменились яичники, это означало, что женщина действительно ждет ребенка. Кроме кроликов, для тестов использовали и других животных, ну, например, мышей или лягушек. В 30-х годах прошлого столетия африканская шпорцевая лягушка стала настоящей, ну, скажем так, звездой медицины. Ей вводили женскую урину, и если лягушка откладывала икру, значит, беременность подтверждалась. К счастью, этот способ был не смертельным, ведь лягушка выживала и могла использоваться повторно.
0: Территория фактов.

Ну а это реалити Lost Franchises, Danger Devi на волнах Радио Пурга. Ну а вот что про реальность можно сказать? Ну, только так, как ребята в песне, ну или так, чтобы она была попросту приятной. Поэтому в этой реальности столько праздников. Да, дорогие друзья, сегодня 26 августа не только день привлечения удачи, но и день устраивания секретиков посвящается всем тем, кто любит что-то хранить. Может быть, что-то безобидное, но в то же время никому не говоря. Только одному-двум людям. А после уже идет проверка на честность и доверие. Ведь кто его знает, как долго они смогут скрывать это от других. Ну а прямо сейчас не будем скрывать, что будет дальше. А это Угол. Пой меня. После Ми Бэнд, она вернется, и Тотал. Уходим на закат. Мы же пойдем, но не уйдем.

0: Нам 25 лет.
1: На расстроенной гитаре получаются аккорды просто так. Это знак. Мы пришли, а нас не ждали. Наши лица на билбордах не узнать.

0: Не учи ученого.
1: Ученые нашли в почвах микроводоросль, производителя жирных кислот и витаминов. Исследователи установили, что микроорганизм способен накапливать полезные соединения в количествах, сопоставимых или превышающих показатели некоторые ранее изученные штаммы. Новый штамм обнаружили в почве Мелитопольского городского парка имени Горького. Биологи вырастили микроорганизм в лабораторных условиях и изучили состав производимых им биологически активных веществ. Оказалось, что микроводоросль накапливает ненасыщенные жирные кислоты, включая омега-3, содержание которых оказалось сопоставимым или несколько выше, чем у ряда морских микроорганизмов-продуцентов. Особый интерес ученых вызвала высокая концентрация антиоксидантов. Среди обнаруженных соединений преобладали витамины А и Е, аскорбиновая кислота, витамин С, астаксантин и другие каротиноиды. По данным исследователей, содержание некоторых из этих веществ у нового штамма оказалось от 2 до 14 раз выше, чем у многих других микроводорослей. Целый ряд соединений из микроводорослей снижает воспаление и укрепляет иммунитет, что важно для сохранения здоровья людей и продления их активной и здоровой жизни. При этом их довольно просто получать, поскольку производящие их микроорганизмы очень быстро растут и делятся, не требуют сложных условий поддержания. Поэтому эти вещества будут очень востребованы при создании функциональных продуктов питания, биодобавок и лекарств с компонентами натурального происхождения. Биологически активные вещества широко применяются в фармацевтической, пищевой и косметической промышленности. Их используют при производстве продуктов питания, лекарственных препаратов, биодобавок и средств для ухода за кожей.
0: Не учи ученого.

Зе Бауса и Магнетик на волнах радио Пурга. Немного магнетизма, ведь что-то нас точно допритягивает. Может, люди, может, предметы, может, работа, в общем, вещей и событий, людей достаточно много, но мы понадеемся на то, что только правильные вещи вас будут притягивать. Ну, точнее, те, которые не сделают вам плохо, ведь этого нам точно не надо. Ну, а прямо сейчас то, что может затянуть надолго, к тому же, это Баиндия, что и мод с треком Шаде. Приятно и совсем не больно.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, пальм тешит капангальте, нанам гашаул эум Анна Гругольх рынга. Морог нотагты нене ангрев чат канат мегисиртен мас ыгит. Правительство и попангальтешеркат. Нрак атвэтте нене ангрев чат канат нам намоткоуты округкен. Атвэтте рос атом арктикен меса гевашкари ушельшинат гнунек. Амаль эте гепсит кушинат риушетек говрашеты, ватаркагты, майнгапешкеты, вытагтын кам энормегты. Намеем и негре ушедкана тыр ркайпек, кмек амгроткин тысячи тоннат, вышкавашен к амьянра кимит тамаш вангвалят, кмек амаш это вышкаваш гири ушедшинат новая чаплиноутен к ам энгсвенгеты, гамгошинат и негрипек уэшек. Песлем атвэттэрэ миксиренгат нуншигрэк, энмашакан к амьянра кннотак. Шаман кады Нариушекинет уинтинет кимит таранешкетен камвешет коянагат. Мургнутек наплетконго кенат кешигисик янра яурен кена аннагатургете пешатик атаннан мышнен ашот. Аван наматваш атайкиош кштевет киттешкинат кеши танкагнягатт кенатен камнагаттикинет. Нкешигисик кенат департамент сельского хозяйства готенги ашкаплеткоуте. Анни натри Пангальтешерка, там аж ойя заявка та на нюкнет мексирен вете рос рыболовства в Энгак. Мы готень панг элгато ашокан к рамексирет фангат мексирет. А каше тен маука яурен агта ринга таван наматваш от микантине кешине цит реестрак фанд. Сама транкет онгатан 2028 гевейпы рыннагат тэнгат ам наматваш от микантине тваканатан кана реестрак. Тепенинэнгэр атфангат ам апшинат самаянра калитин мауш калтиненэнэт ненэн мэнгэткэн грак паруш гивик. Эйгэс кэнутэгэн дэткэн миксир ветка угэшкэшэнэ термэт. Морг нотагтэгэп киршин миксирэтэк инэн шэш у нутэгэн дэткэн управлэнэ к ФСБ Игорь Юженко. Эрам округкин Владислав Кузнецов на грен ветхау ма гиушин. Игр менгі мигсир рашеркан айгас қаңқайекве атфыжай выргама сама нетейкіркіт атфампанват. Эмре кошгип гиипу шыньош кашти анқасормат сама тышанват анқайекве. Тенке унышкаш мигсир кынмашкен гамга ведомство кнекем кынмашкен га правительствома. Сит Игорь Юженко нанмышлинген гивит га мигсир твашен иненчеш у управления к ФСБ Сахалинская область а кэмря кушги нашкакин мигсир Дальний Восток акен нутек. Мургнутек негитенет амаш окашет курат. Амаш Россия кен инегендит кен гьошат хыргак хэтхиши ушинет нрокшек кен мангит кен нрак парош кашет курат. Минк гатвашенат кмек нан мышлен самышлен кшек кен кешит кушат. Управление ПМЧС пангштешеркат кен маш гейгушешлинет миксиретек эвот ратвангат. Эмр а қағырғыт қынут пегісатко қаньет кіргіт. Генен шешінет кынмаш кенат мексити МЧС кіпі, полиция айпы, Росгвардия айпы, ам кашы ғюшат кірген департамент айпы. Еткелі ұшінат амаш о нэн мексиртен мыс ұғыйыт. Ғюшат кіргі кімаш о ғатан мексирін кашыр ұшінат. Мұт кетігіні күт әс атау ұшқыт фетагнетім.

0: Настоящая любовь в треке «Айова. Мальчик». На волнах радио «Пурга» в вечернем часть, который уже наступил. И вот она, настоящая любовь к тому или иному времени. Ну, тут, конечно, не время года, не так глобально, но, тем не менее, вечер наступил. А мы это любим, а также любим Денис Клявера, внезапно появившегося у нас в плейлисте. Так что дальше у нас речь о важном. О близких, которых нужно беречь. С этим соглашаемся. Ну и погружаемся.
1: Нам 25. Спасибо, что вы с нами.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. А сегодня разберем эффект орфографического прайминга, когда мозг быстрее распознает слова, которые визуально похожи друг на друга. Вы видите слово «стол». Сразу после него ваш глаз мгновенно выхватит слово «стул» или «столб». А вот слово «яблоко» мозг будет обрабатывать чуть дольше. Буквы совпадают, но форма слова знакомая. Это же объясняет, почему мы не замечаем опечатки. Вы пишете «спасибо» вместо «спасибо». И сами не видите ошибки при проверке. Мозг считывает общий контур, а не каждую букву по отдельности. Мозг здесь не ленивый. Он просто оптимизирует работу. Читать каждый символ заново – это слишком долго. Поэтому он использует визуальные шаблоны, как быстрые ярлыки. Вот вам практичный совет. Если нужно вычитать важный текст, измените шрифт или цвет букв перед проверкой. Это сломает привычный визуальный шаблон. Мозг перестанет автозаполнять слово и реально увидит опечатку. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. А мы с вами теперь знаем, чтобы увидеть ошибку, нужно просто сменить шрифт.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Сколько раз, вставая на весы, мы ругали себя за съеденный десерт или шоколадку на работе. Вот теперь джинсы даже не застегиваются. Но, как оказалось, вовсе не сладкое основной враг нашей фигуры. По крайней мере, в этом уверены израильские специалисты из Института Вейцмана. Проведя не один опыт, они пришли к выводу, что индивидуальные особенности усвоения питательных веществ организмом оказывают на массу тела человека куда большее влияние. По их мнению, дамам, желающим сбросить килограмм-другой, вовсе не обязательно изнурять себя хлебцами и кефиром. Куда лучше с помощью диетолога умело подобрать для себя оптимальное сочетание продуктов. При этом они не обязательно должны быть строго диетическими. Ура! Что тут скажешь? Осталось найти диетолога, который скажет заветную фразу: «Торт вам не разрешен, а мороженое и шоколад ешьте на здоровье». Если ваша косметичка так растолстела, что перестала закрываться, пора выбросить все старое и ненужное, хотя бы для того, чтобы освободить место для новых коллекций макияжа. Скажем, тушь хранится в наших косметичках дольше всего, однако официальный срок службы этого мейкап-средства рассчитан всего на полгода. Со временем на кисточке накапливаются бактерии, так что в идеале менять тюбик нужно каждые полтора месяца, а хранить его лучше вообще в холодильнике. С пудрой попроще, она может служить вам верой и правдой 2 года. Главное, не забывайте почаще мыть кисточки и спонжи, иначе на компактной пудре будет оседать кожное сало. И, наконец, королева косметички – помада. Обычную помаду можно использовать в течение года, а блеск для губ – до 1,5 лет, но никак не дольше.
0: Территория женщин.

0: Алан Уокер, да, я и Heart Over Mind на волнах Радио Пурга. И да, действительно, очень сложно бывает следить за голосами и сердца, и разума, и еще к тому же они конфликтуют иногда. Но мы надеемся, что вы выберете правильный путь и возьмете правильного товарища из этих двоих. А может быть, послушаете и того, и другого, и составите уже свое собственное мнение. Ведь и такое тоже бывает. Пути решения никогда не ограничиваются всего лишь пары вариантов. Ну а прямо сейчас вариантов много, ведь речь идет о песнях. Звонкие голоса, сливки облака, Михаила Сенбела, Маньяк и Иман Бек, Софи Райс. Вот эти ребята смогут сделать этот вечер еще приятнее.
1: Радио Пурга.

0: Реклама на Радио Бурга. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

лирика, очень аутентичная во всех отношениях песня в уходящем часе. Да, уже 18.55 на студийных означает это только одно. Готовимся послушать мою логину Сори Минелли Let's Dance и Лолиту с Коста-Лакоста. И в этот раз по-другому, буквально название песни. После нового часа выпуск новостей и, разумеется, новое музыкальное и просто хорошее времяпровождение, которое будет продолжаться 24/7.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Доставка продовольствия в село Чукотки продолжается. Почти 773 тонны товаров доставили в населенные пункты Анадырского муниципального округа с 19 июня по 24 августа. Как сообщили в местной администрации, основной объем пришел в поселок Беринговский – более 159 тонн. В Марково завезли 146 тонн для дальнейшей отправки в Чуванское, Ламутское и Воеги. Еще 121 тонну получил Кончелан, около 106 тонн – Мыны-Пыльгина и 90 тонн – Хатырка. Поставки также прошли в Усть-Белую, Снежное, Краснино и другие села. Сейчас в дороге находится еще почти 3,5 тонны товаров для Беринговского. Также на 26-27 августа намечены рейсы в Воеги, Усть-Белую и Краснино. Муниципальные власти отметили, что работа по обеспечению населенных пунктов округа продовольствием продолжается в плановом режиме. На Чукотке завершается прием заявок на традиционное рыболовство. Общинам коренных малочисленных народов осталось 6 дней, чтобы оформить право на добычу рыбы и морских млекопитающих на следующий год. Документы на пресноводную рыбу принимают в ведомстве до 31 августа включительно. На лососевых, морскую рыбу и морских млекопитающих заявки нужно направить в отдел Росрыболовства в Анадыре. Он также примет посетителей в ближайшие выходные с 9 утра до часа дня. Подать документы должны и коренные жители, которые собираются рыбачить самостоятельно, но еще не вошли в реестр Федерального агентства по делам национальностей. Тем, кто уже включен в него, заявка не нужна. Напомню, с 2028 года право на традиционный лов получат только участники реестра. Для общин порядок не изменится. На детей младше 14 лет заявки по-прежнему будут оформлять отдельно. К другим новостям. На Амурском газохимическом комплексе потушен пожар. Подтверждена гибель 7 человек, 1 россиянин и 6 граждан КНР. Еще 9 граждан Китая числятся пропавшими без вести. Всего за медпомощью обратились 152 человека, 36 госпитализированы. Спецборт МЧС доставит тяжелых пострадавших в федеральные клиники. Превышение вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Огонь возник вчера на вспомогательном участке установки пиролиза. Основное оборудование не повреждено. Возбуждено уголовное дело о нарушении промбезопасности. Депутаты Госдумы предложили создать единую федеральную платформу для фрилансеров и удаленщиков с защищенными сделками и арбитражем. Отмечается, что зумеры используют интернет для работы и учебы, зарабатывая фрилансом, SMM, IT и дизайном до 250 тысяч рублей в месяц. Однако государство теряет налоги из-за серых схем, а молодежь сталкивается с мошенниками и недобросовестными работодателями. Парламентарии призывают законодательно закрепить требования к работодателям ввести налоговые каникулы для IT-специалистов до 25 лет и создать реестр надежных платформ. Также предлагается обязать цифровые платформы уведомлять о блокировке аккаунтов за 14 дней. И завершение выпуска. Санкт-петербургские ученые создали математическую модель для прогнозирования риска раннего детского кариеса до появления симптомов. Врач вводит анамнестические данные, алгоритм оценивает факторы и строит индивидуальную профилактику. Кариес поражает до 94% детей, запущенная форма влияет на развитие. В Петербурге к 3 годам болеет каждый третий ребенок, к 6 – более 60%. Среди главных рисков – поздняя гигиена, длительное грудное вскармливание, ночные кормления, поздний прикорм, пасты без фтора. Фруктовые пюре опасны из-за кислоты и сахара, мясные и овощные, наоборот, полезны. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

Григорий Лепс с «Ими обессудь» на волнах радио «Пурга» вновь со своим репертуаром, со своей харизмой и, разумеется, вариантом его пения. А что мы? А мы сказали ему спасибо и уже летим к елке. Следующий лот этого часа будем рисовать небо даже там, где, казалось бы, не надо этого делать. Ну, я бы порекомендовал брать блокнот. Хотя, если вы хорошо рисуете и у вас дома голые стены, почему бы и не попробовать? Ну а после будем решать, заклеивать или нет. А пока думаем, музыка.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы ложитесь спать, а в районе нет ни одного кота. Не просто тихо, нет даже тех, кто мяукает в подвале, бегает по крышам или ловит мышей. Никто не прыгает в окна, не оставляет следов лап. Кажется, что все кошки исчезли, но к рассвету они возвращаются. Не в одиночку, а вместе, как будто по команде. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про ночь, когда все кошки в районе ушли и вернулись на рассвете. Речь о реальном случае, зафиксированном в 25-м году в шотландском городке Дамфрис. В одну июньскую ночь жители заметили, кошки, которые обычно гуляют по дворам, исчезли, не просто ушли, а пропали полностью. Никто не видел их до самого рассвета, а утром они вернулись, как будто ничего не случилось. Спокойные, сытые и с легким блеском в глазах. Местные говорят, что такое бывает раз в 10 лет. Они уходят, чтобы послать миру сигнал, объясняет бабушка Элла, живущая здесь всю жизнь. Никаких следов, никаких звуков, только утром кошки начали мурлыкать в унисон, и все поняли, они вернулись, значит, все в порядке. А в Калифорнии, в небольшом городке Сонома, однажды кошки ушли ночью к горам. Жители даже вызвали полицию, но утром обнаружили их у себя на крыльце, с листьями в лапах и сухими цветами. Они принесли дары, как будто ходили на праздник, рассказывает один из соседей. И да, такие ночи имеют объяснение. Ученые предполагают, что кошки реагируют на сейсмические волны, которые невидимы для нас. Местные легенды говорят, что это ночь собрания, когда кошки общаются с духами, а некоторые считают, что они просто идут по своей тайной тропе. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы ждете ночи без кошек?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: знаете ли вы?
1: Во время разговора женщины улыбаются и смотрят в глаза на 15% чаще, чем мужчины. Исследования показывают, что женщины чаще используют невербальные сигналы, чтобы установить эмоциональную связь во время общения.
0: Теперь буду знать.

это Coldplay и путешествие, которое длится, ну, почти всю жизнь, если не вся жизнь, это приключение, как, собственно, у них и поется в песне. На самом-то деле, ваше приключение может быть каким угодно, и не всегда все зависит абсолютно от нас. Сюрпризы судьбы тоже надо учитывать. Ну, а сюрпризы бывают приятными, так что мы на это и надеемся, этого и пожелаем. Ну, а вместе с тем поздравляем с праздником 13-й кошки. Может быть, у кого-то она 40-я или 50-я, но 13-я вроде как тоже имеет место быть.

0: А это градусы и возможность быть одной. Но тут уж выбирает каждый сам, как ему удобно. А одному, может быть, в компании, ну или и то, периодически убедять. Ведь разнообразие тоже требуется людям. Ну а прямо сейчас для разнообразия Боб Синклар, Кейз, I Can't Wall, Баст, Моя Мишель будут танцевать. А если вы будете танцевать вместе с этими ребятами, то, наверное, тогда будет неплохая компания. Даже если вы не в той самой близости пары метров, но все равно музыка сближает. А я же с вами прощаюсь на сегодня и говорю только одно: дальше больше, дальше музыкальнее. Ну и к тому же это будет происходить 24/7. Услышимся завтра после обеденную пару.
1: Радио

0: Новости на радио Пурга.
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. В округе обсудили безопасность восточной части Арктики. Генерал-лейтенант Игорь Евженко приступил к работе во главе пограничного управления ФСБ России по Восточному Арктическому району. Как сообщил Владислав Кузнецов, на встрече с новым руководителем стороны рассмотрели актуальные вопросы региональной безопасности и определили направление дальнейшей работы. Договорились сохранить тесное взаимодействие при решении общих задач. Северный завоз на Чукотке идет без перебоев и роста цен. 4 судна единого морского оператора одновременно доставляют топливо в отдаленные районы округа. С начала навигации теплоходы «Росатом Арктики» перевезли 33 тысячи тонн угля из запланированных 68 тысяч. Одновременно продолжается доставка продовольствия. Сюда привезли более 6 тысяч тонн продуктов и почти 900 тонн других грузов. На Чукотке проверили готовность школ к чрезвычайным ситуациям. Во всероссийских учениях приняли участие 74 образовательные организации округа и около 600 учащихся. Сотрудники должны были действовать при условном захвате заложников, поджоге и появлении беспилотного летательного аппарата. Все этапы учений выполнили в полном объеме. Теперь специалисты изучат результаты и при необходимости скорректируют порядок действий при угрозах. Интерактивная карта поможет сохранить память о ветеранах Чукотки. Участники проекта «Хранители истории» обследовали кладбище Аракиловка в столице Чукотки. В список вошли захоронения людей, чья жизнь могла быть связана с Великой Отечественной войной. Сведения сравнят с книгой памяти ветеранов региона и другими документами. После подтверждения для кладбища сделают интерактивную карту. Она позволит быстро находить захоронения и планировать ремонт памятников, крестов и оград. Команда Чукотки участвует во всероссийском финале «Зорница 2.0». Представители отряда «Граница» прибыли в город-герой Волгоград, где проходят решающие этапы военно-патриотической игры. Ребята выступают в составе объединенной армии «Амур». Для школьников это возможность проверить свои силы, познакомиться со сверстниками из других регионов и получить уникальный опыт. Путевки на первенство России разыграют при участии чукотских боксеров. Сборная региона начала подготовку сразу к двум турнирам. До 5 сентября 6 спортсменов проведут учебно-тренировочные сборы вместе с командой общества «Спартак». Два боксера с 6 по 12 сентября выступят на всероссийских соревнованиях на призы «Спартака». По итогам этих боев определят участников первенства России. Еще четверо примут участие в межрегиональном турнире памяти Героя России Канамата Баташева. В Анадыре состоится открытый разговор об искусстве. Творческая встреча с известными художницами Ольгой Тихоновой и Надеждой Севериной пройдет в музейном центре «Наследие Чукотки». Они расскажут о своем профессиональном пути, поиске сюжетов и работе над новыми картинами. Мероприятие пройдет завтра в 17 часов. Посетить его могут все желающие без возрастных ограничений. И на сегодня это все новости. В 9 часов вас ждет выпуск на чукотском языке. Служба новостей продолжает следить за развитием событий и прощается с вами. До завтра.

собираем морожку понемножку. Радио Ура.

0: Минутка здоровья. Врачи оценили влияние ежедневного подъема по лестнице на здоровье сердца. Ученые из Университета Восточной Англии выяснили, что подъем по лестнице снижает риск ранней смерти на 24%. Привычка помогает предотвратить инфаркты, инсульты и сердечную недостаточность без походов в спортзал. Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смертности во всем мире. В период с 1990 по 2019 год количество случаев патологии сердца увеличилось почти в два раза. Риск развития этих болезней можно снизить с помощью здорового образа жизни, диеты и регулярной физической активности. Подъем по лестнице представляет собой практичный способ интеграции нагрузок в повседневную рутину. Исследовательская группа изучила данные 480 тысяч участников из 9 масштабных исследований. Медианный период наблюдения за добровольцами составил 14 лет. В выборку вошли здоровые люди и пациенты с диагностированными проблемами сердца. Возраст участников варьировался от 35 до 84 лет, при этом 53% группы составляли женщины. Анализ показал устойчивую связь между ходьбой по лестнице и снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 39%. Ходьба по ступеням требует минимального количества времени и не нуждается в специальном оборудовании. Несколько минут активности в день улучшают кардиореспираторную выносливость и снижают уровень холестерина. Это делает метод подходящим для людей с плотным рабочим графиком. Наибольшую пользу для организма приносит подъем примерно на 6 лестничных пролетов в день. Специалисты подчеркивают, что даже меньшие объемы нагрузок оказывают измеримое положительное влияние на здоровье. Короткие циклы физической активности запускают восстановительные процессы в сосудах. Врачи рекомендуют делать выбор в пользу ступеней вместо использования лифтов в жилых домах и офисах. Более четверти взрослых людей во всем мире не выполняют рекомендуемые нормы физической активности. Поощрение использования лестниц в общественных зданиях и на рабочих местах может стать частью глобальной стратегии здравоохранения. Такой подход позволит снизить нагрузку на медицинские учреждения. При этом врачи предупреждают, что данный вид нагрузок подходит не всем пациентам. Людям с проблемами опорно-двигательного аппарата, заболеваниями суставов и нарушениями подвижности следует проконсультироваться с лечащим врачом. В будущих исследованиях ученые планируют использовать носимые устройства для более точного измерения активности. Это поможет определить оптимальную дозировку нагрузок для разных возрастных групп. Умные гаджеты позволят отслеживать изменения пульса непосредственно во время подъема.
1: Минутка здоровья.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Знаете ли вы, что вместо дорогих средств на вашей кухне уже есть универсальная палочка-выручалочка? Это сода. Обычная питьевая. Забыли купить разрыхлитель? Погасите соду в тесто, оно поднимется так же пышно. Закончилось средство для мытья посуды? Сода за считанные минуты срежет любой жирный налет. А еще она прочистит канализацию эффективнее многих магазинных химикатов. Ставим соде большой палец.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: поставь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: В Чукотском автономном округе на базе филиала фонда «Защитники Отечества» участникам специальной военной операции и членам семей погибших героев оказывается бесплатная юридическая помощь. Фонд помогает разобраться в сложных жизненных и правовых ситуациях, получить положенные меры социальной поддержки и защитить свои права. Юридическая помощь предоставляется бесплатно и включает не только консультации, но и полное сопровождение от первого обращения до решения вопроса. Специалисты фонда помогают подготовить обращения, заявления и запросы в различные ведомства, а также сопровождают при решении наиболее сложных вопросов. В рамках заключенных соглашений юридическая помощь оказывается во взаимодействии с партнерами фонда. К работе привлекаются Государственное юридическое бюро, органы прокуратуры, адвокатская и нотариальная палата региона. В рамках государственной системы бесплатной юридической помощи подопечные фонда обеспечиваются в сопровождении, в том числе при рассмотрении дел в судах, подготовке процессуальных документов и защите прав граждан. На площадке филиала фонда регулярно проходят приемы с участием представителей гражданской и военной прокуратуры, военного комиссариата, уполномоченным по правам человека в Чукотском автономном округе и других специалистов органов исполнительной власти. Дополнительную информацию можно получить у социальных координаторов филиала или в социальных сетях фонда «Защитники Отечества». Также вы можете обратиться в филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу по адресу город Анадырь, улица Отки, дом 39, в понедельник-пятницу с 9 до 18 часов или по телефону 210-51-210-60.
0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек. Пальцем тельхит, который пыль, так мы нам мгсаусь, а умни на пенелькут. Чукот как не перепсит куркнет заявка, то нынтек ин яурен кенем. А вон нам отвас ин община на отнасерка, то нан мысленен ошотем. Минкре нам мгсаур, кета сельхозуправление, панеп нерепиринг на тальпангутау не тэнк нери ищенем. Анканнеки на перехинет кезит отдела кросс рыболовства к вэнгакам. Он аскенс эпэ нанс тау не тэм. Анкеурэна кезиисит куз эскальте аванна матвас эт микэнти акаши паткэс эна триестра кюн канаванна матвас эна. Тэнкит онгаркэна 2028 евэй пэм. Танэн нэгэт тэрэн ашнэтэм. Амкаши паттвас эта триестрэк. Чукотка кагатын енсінет мінкі мішгатын мавяасын аткалет кора таңыр аммін криваварын кэм. Амыл арасия кэнаянан уйгуса көргэк амюсіртэн мыс анчасын ат нрокшэкін мінгіт кэнгыраа калет кора организация ат округа кэнам. Нг аманнан мысын самысын кэлэкін кэлэд кул атэм. Мін кэнаян мгэсаваркат округа кэна управления по МЧС. Энан уйгуса көргэт енсэсын ата реус атэн камкасын уйгуса. Минкри ваш аскальтенгр, а минкри ваоренк, минкри рентунга так ненэнэтэнк, а минкри энанам гсаука правоохранителя тэм. Инэн игусеус угат васэн ат гисиус это регион кена штабакен гисиусе крэн МЧС, полиция, Росгвардиян камам, департамент касэны еватиргэкен. Команда Чукотка кенгешкалсин мыс Россия кена красетен вете зарница 2-0. Минкре нанам гсаваркат вэн кена калет курай пэм. Келит куз эт отряд граница. Епкирсин эта Волгограде тэ Минкре нсэн эт ясэн кен ат красет тиргэтэ. Ясэ вэн у нэсэхэн эт нантин маус аинхуна. Та аттюн у нэт тисэ юркэн этэн кама сама инхуна нэс уусин эт красет ша крэн косэ регион кенат. Нкаман игусер кнат винрет вилси красен мам. Красет лэта гэнрару нэсэ хэнэт кэсэн гэвэт са синит кинэс анкама тумгэ. Нэматвал энчукотка кэна ахэмэсэ вэсэвэс энгит кэсэнэт нрох нэматварат гурэсэкэм. Энан мгэсаквэргэ последователь гэпэ нрохсэ кэн мэнгит кэнам нрот кэна гэвэс аксаусам. Гэр курсэнэт вэвэнымным кэна вэлэт курак мэк нирахэна тысяча кэтэн мэмсэвэс гэта ахэмэлтэм. Анана нинантэн мэс аухэна трэлзатэ так вэвэнымным мэтэм. Эти укэлэ кэрэвэсэвэвкэм. Мани трэлхэрэн мэкэс нан мэсэн самэлсэн хлэкэн тысячтэм. Анана гэн вэсэвэвсэнэт мэнгит кэн кэн мэмсэвэс гэтэн курэгэнэн вэсэвсэн гэсэвс ам ФСБ. Район кэна инстанция тэна расо гэсэл Тенк ама гаштрафавасен нроха миллион тенк ама гиткесинет ярат ахемсен омкавесе тенк ама сама ахемсевесе унвет. Нханай птапсет куркан атау иргаттау нитэ.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Не учи ученого.
1: Ученые нашли в почвах микроводоросль, производителя жирных кислот и витаминов. Исследователи установили, что микроорганизм способен накапливать полезные соединения в количествах, сопоставимых или превышающих показатели некоторые ранее изученные штаммы. Новый штамм обнаружили в почве Мелитопольского городского парка имени Горького. Биологи вырастили микроорганизм в лабораторных условиях и изучили состав производимых им биологически активных веществ. Оказалось, что микроводоросль накапливает ненасыщенные жирные кислоты, включая омега-3, содержание которых оказалось сопоставимым или несколько выше, чем у ряда морских микроорганизмов-продуцентов. Особый интерес ученых вызвала высокая концентрация антиоксидантов. Среди обнаруженных соединений преобладали витамины А и Е, аскорбиновая кислота, витамин С, астаксантин и другие каротиноиды. По данным исследователей, содержание некоторых из этих веществ у нового штамма оказалось от 2 до 14 раз выше, чем у многих других микроводорослей. Целый ряд соединений из микроводорослей снижает воспаление и укрепляет иммунитет, что важно для сохранения здоровья людей и продления их активной и здоровой жизни. При этом их довольно просто получать, поскольку производящие их микроорганизмы очень быстро растут и делятся, не требуют сложных условий поддержания. Поэтому эти вещества будут очень востребованы при создании функциональных продуктов питания, биодобавок и лекарств с компонентами натурального происхождения. Биологически активные вещества широко применяются в фармацевтической, пищевой и косметической промышленности. Их используют при производстве продуктов питания, лекарственных препаратов, биодобавок и средств для ухода за кожей.
0: Не учи ученого!

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Джинсовая одежда, кажется, для того и существует, чтобы со временем обрести харизматичные потертости и прорехи. От этого она только выигрывает. Собственно, это суть ткани, ведь она и создавалась изначально для грубой работы. Однако и тут есть некоторые тонкости. Если надеваешь джинсы с рубашкой, галстуком и пиджаком, то никаких признаков старения на них быть не должно. А как быть с остальной casual одеждой? Порой мы сами не замечаем, что вещь уже пора отправить в гараж. Свитер в катышках, брюки с вытянутыми коленями – все это не придает стиля, зато создает неряшливый вид. Потертые, лоснящиеся рукава пиджака или свитера в районе локтя – как раз те нюансы, из-за которых ты можешь попасть впросак. А еще оцени свежим взглядом трикотаж. Не слишком ли растянут джемпер или любимый кардиган? Ну и, наконец, манжеты деловых рубашек. От соприкосновения с наручными часами они могут со временем потерять былой лоск. Не упускай момента, когда с этими предметами пора будет распрощаться.
0: Территория мужчин.
1: Это сейчас ты купишь на новенький забугорный байк, а в советские годы собирали деньги на мотоциклы отечественного производства, других, скажем так, не держали. Но очень часто те самые байки-легенды времен СССР были переработанными вариантами иностранных моделей, что радовало, и починить их можно было самостоятельно, и служили они не по одному десятку лет. Эх, прокатиться бы сейчас на таком. Первый мотоцикл из славного прошлого, который приходит на ум, — Вятка ВП-150, пионер среди советских мотороллеров. Выпускал модель Вятско-Полянский машиностроительный завод с 57 по 66 годы. И, кстати, это копия итальянского мотороллера Vespa, если ты не в курсе. Как сейчас вспоминают, это был транспорт для дискотек. Именно на нем с шиком можно было доехать до клуба и не заляпать при этом брюки. Если в отцовском гараже завалялась эта легендарная штуковина, учти, эти раритеты дорожают с каждым годом. Не забывай полировать и смазывать для сохранности.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

чей-то взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок

На гербе Анадыря изображен улыбающийся медведь, который держит в когтях красную рыбу. Он символизирует мощь России и богатую природную среду Чукотки. Рыба в его лапах – это традиционный промысел жителей, а улыбка говорит об их радушии и гостеприимстве. В столице Чукотки, Анадыре, можно слушать радио «Пурга» на частоте 102,8 FM.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, друзья! С вами программа «Вместе далеко пойдем». И сегодня мы отправляемся к нашим соседям, в столицу Якутии.
2: Приземляемся в новом городе.
1: Мы-то с вами знаем, что такое настоящий север, но Якутск все равно умеет удивлять. Это один из самых холодных городов планеты, основанный еще в 17 веке. Но не только суровый климат притягивает сюда туристов. Здесь есть уникальная архитектура, богатая история и места, которые до мурашек пробирают.
2: Стартуем!
1: Для нас, жителей Севера, добраться туда проще, чем всем остальным. Регулярные авиарейсы связывают наш регион с Якутском. Это отличный вариант для выходных или короткого отпуска. Ну а где жить? Выбор велик. Можно снять номер в традиционном якутском стиле или найти уютную квартиру в центре города. Комфортно и по-домашнему.
2: Еду, куда хочу.
1: Но все-таки главное – это атмосфера. Начните знакомство с города на крестьянском рынке. Мы знаем вкус оленины и строганины, но якутская морожка, земляника и местные деликатесы стоят того, чтобы их попробовать именно здесь. А на память привезите традиционные сувениры – якутские ножи. Сувениры из мамонтовой кости или знаменитый музыкальный инструмент – хомус.
2: Время погрузиться в новое.
1: Обязательный пункт программы – подземный ледник внутри живой горы. Комплекс «Царство вечной мерзлоты». Здесь, в старых советских штольнях, создали настоящий ледяной дворец. Вас встретит тронный зал повелителя холода Чазхаана. А в конце можно выпить в ледяном баре. Кстати, именно сюда, в ледяной почтовый ящик, Дед Мороз приезжает за письмами 1 декабря.
2: Следующая локация.
1: Якутск – это музей под открытым небом. Загляните в музей мамонта. Там изучают находки прямо из вечной мерзлоты. И можно увидеть не только кости, но и целых шерстистых носорогов. А для тех, кто любит городские пейзажи, поднимитесь на смотровую площадку Чочур-Муран. Отсюда открывается великолепный вид на долину Туймаада.
2: Экспедиция продолжается.
1: И, конечно, не пропустите сокровищницу Якутии. Мы все знаем, что республика славится алмазами. Но увидеть эти богатства своими глазами – совсем другое дело. Огромные золотые самородки и бриллиантовые украшения ручной работы. Это впечатляет.
2: Подведем итоги.
1: Якутск – это город-сосед, в котором столько интересного, что можно открывать его снова и снова. Это идеальное направление для семейного путешествия и для отдыха взрослых. Попрощайтесь с бытом, отправляйтесь за яркими эмоциями. Собирайте близких, выбирайте маршрут и открывайте новые стороны Севера.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую любителей домашних блюд. В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня делюсь с вами простыми рецептами быстрых и вкусных салатов с минимальным составом ингредиентов. Поехали! Первый вариант – свежий салат из редиса, огурца, зелени и сметаны. Любителям капусты придется по вкусу салат с добавлением свежей моркови и зеленого яблока. Заправляем растительным маслом. Следующий – с помидорами, брынзой и свежим базиликом. Для заправки возьмем оливковое масло. Если любите авокадо, нарежьте полузрелое кубиком, добавьте творог, зелень и натуральный йогурт. Такой можно выложить на хлеб и подать в виде тостов. Еще один вариант для разнообразия вашего меню – вареная свекла с черносливом, грецким орехом и сметаной. Ну и без морковного салата не обойдемся. Возьмите морковь по-корейски, вареное яйцо и куриную грудку. Можно заправить сметаной с добавлением горчицы или майонезом. Вместо курицы можно добавить крабовые палочки. И последний на сегодня вариант – маринованные шампиньоны, свежий огурец и зеленый лук. Заправляем растительным маслом. Не забывайте солить и посыпать перчиком или любимыми травами. Приятного вам аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Okay, let's do it.
1: Мужчина, огонька не найдется для дамы?
2: Для дамы обжигающие поцелуйчики. Му-му-му-му. Огоньку нет, не найдется. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Факты, факты, факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Почему именно весной нам всем хочется перемен? И дело здесь не только в настроении, но и в биологии. С увеличением светового дня наш организм начинает вырабатывать больше серотонина, гормона, отвечающего за хорошее настроение и бодрость. При этом уменьшается выработка мелатонина, который делает нас вялыми, как правило, зимой. Также повышается уровень дофамина и эндорфинов. Именно они пробуждают мотивацию и тягу к чему-нибудь новенькому. Мы становимся активнее, решительнее и легче поддаемся импульсу, ну, что называется, начать все сначала. Весна исторически, да и культурно ассоциируется с перерождением. В природе все оживает, и человек чувствует себя частью этого процесса. Мы поддаемся внутреннему зову изменений. Это как будто древний инстинкт, зашитый в нас самой жизнью. После долгой зимней спячки приходит время просыпаться и обновляться.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Dance with me one more time.
1: Радио Пурга.
2: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

Смотришь на меня без сомнения. Мол, папа, я все знаю, понимаю все без исключения. Давай без нравоучения. Я

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Одно из самых изящных дамских украшений – это колье-чокер. После выхода фильма «Леон» с Натали Портман, который носила на шее тонкую черную полоску, среди модниц началось реальное помешательство. Каждая хотела примерить точно такой же аксессуар, как у экранной Матильды. Прошло немало лет, а ожерелье в виде ошейников по-прежнему в трендах. Вполне возможно, что вы от них даже начали уставать. Тогда для вас есть хорошая новость. Есть весьма достойные альтернативные варианты украшений. Скажем, тонкие.

0: тонкие цепочки, которые по дизайну напоминают английскую букву Y. Такие ожерелья выглядят очень изысканно и утонченно. Их можно носить с однотонными блузами или платьями с V-образным вырезом, чтобы деликатно подчеркнуть область декольте. А если для выхода в свет у вас припасено платье с открытой спиной, то такую цепочку стоит более длинным концом перекинуть на спину. Лето – это лучшее время, чтобы сделать то, на что вы не могли решиться долгие годы. Начните с экспериментов перед какой-нибудь вечеринкой. Цветные прятки в волосах, к примеру, это сейчас очень модно. Или кислотный розовый цвет на веках, или же люминесцентный лак. Вы как минимум должны красочно провести это лето, так что начинайте прямо сейчас. Еще одно сугубо летнее развлечение – отращивание бровей. Да-да, на зимней фарфоровой коже лучше смотрятся аккуратные бровки, но вот на загорелом лице, да еще и в компании буйно цветущей растительности на ваших сарафанах и шляпах, лучше смотрятся широкие соболиные брови. Это модно. И главное, больше никакого карандаша. Широкие брови подводят растушеванными тенями. А можно и вовсе обойтись прозрачным гелем. Главное выбрать правильный изгиб. От него, в конце концов, зависит общее настроение нашего лица.
1: Территория женщин.

письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: знаете ли вы?
1: Приятная мелодия действует на мозг не хуже шоколада. Музыка способна вызывать выброс дофамина, нейромедиатора, связанного с удовольствием и наградой. Исследования показывают, что прослушивание приятной музыки может вызвать те же положительные эмоции, что и потребление сладостей, таких как шоколад. Это объясняет, почему музыка часто используется для улучшения настроения и создания атмосферы.

0: комфорта.
1: Теперь буду знать. Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-00-61 от 8 октября 2014 года.
1: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Не позволяйте футболкам сползать с плеч. Если свободные кофты то и дело съезжают на бок, открывая плечо, вот гениально простое решение. Приклейте кусочек двустороннего скотча на лямку. Это полностью нивелирует скольжение. Футболка держится идеально, никакого дискомфорта.
0: Гениально просто. Пробуйте и делитесь.

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед. Или небо, или быль,

jaśniące, stopnie wysoko, время сожмется, стоят хоть часов, взгляды с подлобья.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Как мы все помним, славные представители советской милиции седлали преимущественно мотоциклы. И самый легендарный экземпляр — это, конечно, Урал М62, настоящий байк-тяжеловес. Выпускали его на Ирбитском мотозаводе с 61 по 65 годы. Зверь мог похвастаться мотором в 28 лошадиных сил и модернизированной коробкой передач. Даже нагруженный под завязку М62 разгонялся до 95 км в час. А бензин, надо заметить, поедал весьма экономно, всего 6 литров на 100 км. Кстати, не все знают, что простым гражданам Союза эксплуатировать Урала без коляски не разрешалось. Все-таки эти мотоциклы были довольно тяжелыми в управлении, но милиция использовала их без колясок, и это, конечно же, вызывало восторг всех советских мальчишек. Волей-неволей захочешь тоже стать милиционером.
0: Территория мужчин.
1: Если ты упорно не замечаешь факт существования делового костюма и гордишься тем, что всю жизнь игнорируешь дресс-код, вот тебе информация для размышления. Исследователи в очередной раз доказали, что успех в карьере напрямую зависит от внешнего вида. По данным опроса делового журнала Fortune, 70% крупных начальников мужчин признались в том, что не снимали костюма с галстуком буквально с первого дня работы в компании. Таким образом, они изначально формировали имидж успешного делового человека, который у коллег откладывался буквально на подкорку. Более половины респондентов действительно заявили о том, что шефов в костюме они уважают куда больше тех, кто позволяет себе являться на совещание в джинсах. Так что, если в твоей карьере явный застой и длится он неоправданно долго, учись завязывать галстук.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

село Снежное Анадырского района было основано в 1929 году как центральная усадьба первого на Чукотке совхоза «Снежное». Тогда же здесь построили первые жилые дома, лабораторию, склады и баню. Местные жители заготавливали древесину рябин, которых вокруг села видимо-невидимо, и меняли ее у морковчан на березу и лиственницу, которые шли на изготовление нарт и яранг. И по сей день жители Снежного живут одной большой семьей, любят принимать гостей и слушают радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, дорогие друзья и любители путешествий. Сегодня мы отправимся в самое сердце степей, в удивительный город, где Восток встречается с Западом, а буддийская философия переплетается с русскими традициями. Приготовьтесь к открытию.
0: Открываем новый горизонт.
1: Сегодня на нашей карте Элиста, столица Калмыкии. Представьте себе, это единственный регион в Европе, где традиционно исповедуют буддизм. Именно поэтому Элиста имеет совершенно особенный, ни на что не похожий облик. Здесь вы увидите необычное соседство. Советские постройки и православные храмы рядом с яркими пагодами и величественными статуями Будды.
0: Приключения начинаются.
1: Но и это еще не все. Элиста по праву носит звание шахматной столицы России. Здесь даже есть целый мини-городок, посвященный этой древней и мудрой игре – «Сити Чесс».

0: Еду, куда хочу.
1: Как же добраться до этого необычного места? Аэропорт и Элисты временно закрыт, но не спешите расстраиваться. Вас ждут комфортабельные автобусы из Москвы или Санкт-Петербурга. Это будет настоящее приключение. Жилье в Элисте найдется на любой вкус. От уютных апартаментов до гостиниц в центре города.
0: Продолжаем наше приключение.
1: Чем же заняться в Элисте? О, вариантов множество. Обязательно посетите величественную золотую обитель Будды Шакьямуни, один из крупнейших буддийских храмов в Европе с 10-метровой статуей Будды. Пройдите под золотыми воротами, по-калмыцки Алтунбоск. Говорят, они помогают очистить душу и найти путь добродетели. Покрутите молитвенный барабан в пагоде 7 дней на главной площади, где каждый оборот приносит благо всему миру. Непременно прогуляйтесь по городу Шахмат Ситичесу, где можно сыграть партию на огромной доске или сделать фото с памятником Остапу Бендеру. А еще обязательно попробуйте знаменитый калмыцкий чай с нежными пончиками-бурцоками. Это особый согревающий вкус Калмыкии.
0: Посмотрим, куда заведет.
1: Что привезти из Элисты на память? Конечно же, изделия из верблюжьей шерсти. А еще уникальные шахматы, традиционные калмыцкие украшения, цветные флажки «Конь ветра» и статуэтки Будды или поющие чаши на выбор.
0: Еду, куда хочу.
1: Элиста – настоящая находка для тех, кто ищет что-то новое. Это место с невероятной энергетикой, где даже недельный отпуск поможет восстановить душевное равновесие.
0: Финальный аккорд.
1: А для любителей природы Калмыкия приготовила чудеса за пределами города. Завораживающие поющие барханы, где ветер создает музыку из песка. Удивительный горящий источник, где вода горит огнем. Настоящее чудо природы. И сказочное Маклетинское розовое озеро, окрашенное миллионами крошечных рачков, где можно найти целебные грязи и встретить антилоп и сайгаков. Калмыкия способна удивить как бывалых путешественников, так и тех, кто только начинает открывать для себя Россию. Это идеальное направление для семейного туризма, ведь здесь каждый найдет что-то для себя, а также для отдыха взрослых, полного новых впечатлений и духовных открытий. Планируйте свое путешествие. И пусть Элиста станет вашим следующим ярким открытием.
2: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Радио Пурга.
1: Чему учили сказки? Мы же все их точно помним. Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

Просто так. Это знак. Мы пришли, а нас не ждали. Наши лица на билбордах не узнать, но и не прогнать. Тело тянет под софиты, но угад диктует ритмы яркий свет.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Ну что, готовы куховарить? Тогда надевайте фартуки и начнем. Сегодня будем печь с вами морковное печенье. Это вкусный и полезный домашний десерт, который получится мягким, ароматным и слегка сладким благодаря сочной тертой моркови и изюму. Это печенье отлично подходит для чаепития, перекуса или детского ланчбокса, например, и готовится быстро, без сложных ингредиентов. Что нам понадобится? 300 граммов пшеничной муки, 250 граммов моркови, это около 2 средних морковок.

0: стоять 5-7 минут, и он частично растает. Теперь добавляем соль и постепенно всыпаем муку, каждый раз тщательно перемешивая. Сначала ложкой, а ближе к концу будем замешивать руками, пока тесто не станет мягким и не липнущим. При необходимости добавим еще немного муки, если морковь у вас слишком сочная. Теперь разогреем духовку до 180 градусов. Делим тесто на небольшие порции, скатываем в шарики и выкладываем их на противень, оставляя небольшое расстояние между ними. Выпекаем 30-35 минут до легкого румянца. Храним печенье в герметичном контейнере при комнатной температуре до 3 дней. Можно заморозить на 1-2 месяца. Для более насыщенного вкуса добавьте в тесто щепотку корицы. А чтобы печенье не расплывалось при выпечке, дайте тесту немного обветриться перед формовкой. Пеките с удовольствием, приятных вам чаепитий и до новых встреч в эфире!
1: Сели, поели!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Радио Бурга. И тундра расцветает под музыку. Радио Бурга.

0: Реклама на радио Бурга.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
0: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Вий – один из самых загадочных персонажей литературы, возникший на стыке фольклора, мистики и авторской фантазии. В повести Гоголя, напомню, он появляется словно из ниоткуда, страшный, всевидящий и неотвратимый. Так кто же такой Вий? Сам писатель утверждал, что лишь пересказывает народное предание, однако ни в одном из известных фольклорных источников подобного персонажа не встречается. Большинство исследователей считают, что Гоголь не просто обработал народное сказание, а создал Вия сам, вдохновляясь разными мифологическими фигурами. Один из возможных прототипов – святой Кассиан из народных поверий. Согласно легенде, он был падшим ангелом, наказанным за предательство. 3 года подряд ангел бил его молотком, на 4-й выпускал на волю, и тогда все, на что он смотрел, погибало. В некоторых вариантах сказаний Кассиан изображается существом с несколько длинными веками, что они достигают колен, и лишь раз в 4 года он поднимает их, обрекая мир на болезни и несчастья.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь. Америка. 1922 год. Странные вещи стали твориться с обычными гражданами.
3: Я программист. Каждый день пытаюсь научиться печатать текст на компьютере носом. Трачу по 5 часов. Есть успехи.
4: Я домохозяйка. Вышиваю не крестиком, как все, а ноликом. Это очень трудно, но у меня получается.
5: А я пенсионер всеамериканского значения. Сооружаю из спичек статую свободы. Ноги уже готовы, и факел тоже уже.
2: Что же случилось с добропорядочными гражданами? Что заставило их совершать странные поступки?
6: 27 августа 1955 года вышло первое в мире издание Книги рекордов Гиннесса. Простые люди поняли, что тоже могут прославиться, если сделают что-нибудь по-настоящему необычное.
7: А я томат.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня четверг, 27 августа. В студии Алексей Тесленко. Доброе утро. Правительственный оперштаб по борьбе с кибермошенничеством одобрил новые меры защиты пользователей цифровых платформ. Система «Антифрод» позволит оперативно обмениваться данными о мошенниках и блокировать их учетные записи на маркетплейсах. Также наладят обмен сведениями о пострадавших. Это защитит от повторных атак. К системе подключены более 20 организаций. Банки, операторы связи, портал госуслуг. Вице-премьер Дмитрий Григоренко отметил, число мошеннических преступлений и размер ущерба продолжают снижаться. Систему «Антифрод» запустили в марте этого года. Российское военно-историческое общество готовит к изданию учебник по истории Украины. Об этом сообщил научный директор РВИО Михаил Мягков. Пособие создается в России и охватит период с древнейших времен. Мягков пообещал, издание будет правдивым, расскажет о единстве древней русского народа и возникновении термина «украинизм». Отдельный блок посвятят причинам современных противоречий. Детали содержания пока не раскрываются. Работа еще продолжается. Наводнение на границе Непала и Тибета унесло жизни 157 человек. Около 600 туристов числится пропавшими без вести, включая 466 иностранцев из 28 стран. Среди пропавших 4 гражданина России. Причиной стихии стал оползень, вызванный землетрясением или обрушением ледника. Разрушены дороги, мосты и инфраструктура в районах Расуа и Нувакот. Более 70 военных и полицейских пропали. Сейчас Непал и Китай координируют спасательные работы, но погодные условия затрудняют операцию. Минфин США продлил на год разрешение на ввоз алмазов российского происхождения. Импорт разрешен, если камни физически находились вне России до марта 2024 года и не реэкспортировались обратно. Прежняя лицензия истекала 1 сентября. Поэтапный запрет стран G7 на российские алмазы ввели в декабре 2023 года. С марта запрещен ввоз камней от 1 карата, а с сентября от половины. Ограничения касаются изделий, ограненных в третьих странах. И в завершение выпуска. В испанском городе Буньоль прошел 79-й фестиваль «Томатина». В битве участвовали около 22 тысяч человек. За час участники израсходовали 150 тонн томатов. Это на 30 больше, чем в прошлом году. Плоды специально хранили при особой температуре для мягкости. Безопасность обеспечивали медики и полиция. Фестиваль включает ярмарки, концерты и дегустацию паэльи. Такая традиция возникла в августе 1945 года. А на этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: дверца.
1: Радио Пурга.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы.

0: Алло, привет. Что случилось? Ты денег просил?
1: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. В Билибино началось благоустройство семейной зоны отдыха. Территорию рядом с детским садом «Аленушка» превратят в общественное пространство для детей и взрослых. Как сообщает информагентство «Чукотка», работы проведет местная компания «Дом Песчанка». Подрядчик уже доставил технику и перекрыл проезд мимо учреждения. Сейчас строители готовят участок, затем забетонируют дорогу и уложат пешеходные дорожки из плитки. Второй этап запланирован на следующий год. На площадке установят игровой комплекс, канатную конструкцию, качели и фигуры медведя, белки и зайца. Для родителей оборудуют зоны отдыха с деревянными диванами, столами и креслами. Также появится павильон и стенд о местной природе. Напомню, проект победил в конкурсе комфортной городской среды для Дальнего Востока. На его реализацию Билибино получило 100 миллионов рублей. Доставка продовольствия в село Чукотки продолжается. Почти 773 тонны товаров доставили в населенные пункты Анадырского муниципального округа с 19 июня по 24 августа. Как сообщили в местной администрации, основной объем пришел в поселок Беринговский – более 159 тонн. В Марково завезли 146 тонн для дальнейшей отправки в Чуванское, Ламутское и Ваеге. Еще 121 тонну получил Кончелан, около 106 Майна-Пильгина и 90 Хатырка. Поставки также прошли в Усть-Белую, Снежное, Краснино и другие села. Сейчас в дороге находится еще 3,5 тонны товаров для Беринговского. На 27 августа намечены рейсы в Ваеге, Усть-Белую, Краснино и Беринговский. Муниципальные власти отметили, что работа по обеспечению населенных пунктов округа продовольствием продолжается в плановом режиме. 8 человек пострадали при ракетном ударе по району торгового центра Донецк-Сити. Атаку провели англо-французскими крылатыми ракетами «Шторм Шэдоу». Среди раненых девочка 2016 года рождения и женщина 1973 года. Всего в Донецкой Народной Республике от атак ВСУ ранения получили 11 человек. Повреждены 8 жилых домов, 11 объектов гражданской инфраструктуры и автомобили. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Узбекистан и Россия внедрят систему электронных разрешений Е-Пермит для грузовых автоперевозок до конца этого года. Об этом сообщило Министерство транспорта Узбекистана. Система позволит обмениваться разрешениями в цифровом формате. Для запуска нужны двусторонние соглашения, интеграция информационных систем и тестирование. Сейчас разрешения с Россией оформляются на бумаге. Узбекистан уже обменивается электронными пермит с 7 странами – Казахстаном, Киргизией, Китаем, Турцией, Азербайджаном и Грузии. И в завершении выпуска. В Алтайском крае запустили Кота Тиндер. Это система подбора хозяев для животных по психотипу. Методику создала российский ученый-фелинолог. Питомцев относят к одному из четырех типов темперамента. Профили включают реакции на стресс, запахи и других животных. Подбор идет до полного совпадения характеров. За полгода работы ни одного возврата в приют. Для сравнения, в других регионах около половины животных возвращаются из-за несовпадения характеров. Инновация снижает нагрузку на приюты и повышает шансы питомцев на постоянный дом. На этом пока все. До встречи в эфире через час.

А мы и так начали этот эфир сначала. 9.07 на часах студийных. К вам присоединился я. Зовут меня Иван Семиклетов. Всем привет, всем отличного настроения. Доброго утра. Надеюсь, оно у вас было сегодня легким. Вы все выспались и сейчас уже вовсю занимаетесь своей любимой работой. Ну, или фантазируете. Я не знаю, может быть, вы как главный герой песни, которую мы с вами послушали только что. И это, кстати, неплохо, потому что все изобретатели, ученые, люди, которые явили этому миру что-то невероятное, без чего мы не можем пользоваться сейчас, я думаю, были еще те фантазеры, потому что это нужно сначала придумать. Поэтому пофантазируйте сегодня обязательно. Мод Артика Асти у нас далее. Кэлвин Харрис, Баста Бандерас, Алекс Варен и многие-многие другие ожидают вас в этом часе.

0: Погода на радио Пурга.
1: Билибино сегодня плюс 8, плюс 10, облачно с прояснениями, без осадков. В Анюйске также 8-10 градусов тепла, пасмурно и слабый дождь. В Певеке плюс 7, плюс 9, значительная облачность, без осадков. Пасмурно и дождливо сегодня на Айоне, плюс 6, плюс 8. В Игвикиноте плюс 7, плюс 9, облачно, местами слабый дождь. В Биллингсе плюс 6, плюс 8, пасмурно, местами слабый дождь. В Марково 10-14 градусов тепла, облачно, без осадков. В Беринговском плюс 10, плюс 12, облачно, осадков не будет. В Проведение плюс 6, плюс 9, облачно, с прояснениями, без осадков. В Лаврентия плюс 4, плюс 6, малооблачно, осадков не ожидается. В Анадыре облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер юго-восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 9, плюс 11.

0: знаете ли вы?
1: Раф кофе был создан в России и быстро завоевал популярность благодаря своему необычному вкусу и текстуре. Этот напиток стал символом российской кофейной культуры и часто подается в кафе по всей стране.
0: Теперь буду знать.

0: Тема дня.
1: Друзья, сегодня тема дня у нас максимально мемная, потому что в этот день, 27 августа, отмечается День мемов. Неофициальный праздник, он посвящен интернет-культуре, вирусному контенту, забавным картинкам, видео, остроумным фразам, которые стали универсальным языком общения в цифровую эпоху. Это такой интернет-фольклор уже стал, и мне кажется, уже давно пора его изучать как явление. Хотя официальной науки под названием мемология еще пока нет, но уверен, обязательно будет. Ну, а вообще, что такое конкретно мем? Я решил разобраться, пошел в словарь, и вот он мне выдает. Мем — это единица культурной информации, идеи, символ, манера, реакция на события, которые быстро распространяются от человека к человеку, часто с небольшими изменениями, приобретая юмористический или иронический оттенок. Я, честно, последнее время негодую, потому что в интернет пришли зумеры и поменяли понятие мем как таковое. Раньше это было что-то смешное, действительно, картинка, надпись, фраза или видео, а потом пошли бомбардира крокодила, Six Seven, черемша. Я до сих пор ничего этого не понимаю и не принимаю, видимо, стал уже слишком стар для всего этого, но в любом случае это есть, это существует, это популярно, так что приходится жить с этой информацией нам, миллениалам и бумерам. Но в любом случае, мы открыты для всего, поэтому заходите в наш телеграм-канал Пурга Радио, там есть пост с темой дня, и в комментариях добавьте свой самый любимый мем, а мы с удовольствием на него посмотрим. Так что, друзья, присоединяйтесь, пост есть, описание к посту есть, заходите, читайте, комментируйте, ставьте реакции и получайте удовольствие от дня сегодняшнего.
0: Радио Пурга.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более.

период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: Гороскоп.
1: Овны, сегодня вам стоит с особым вниманием отнестись к тому, что вы говорите. Язык ваш нынче не будет входить в круг ваших друзей. Тельцы, сегодняшний день необходимо провести так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные часы. Оттяните сегодня как следует, тяжких последствий быть не должно. Близнецы, будьте по возможности более эгоистичны. Сегодняшний день нужно потратить на то, чтобы доставить себе максимум удовольствия. Раки, будьте внимательны, сегодня вы можете ввести кого-то в заблуждение, вовсе того не желая. Лучше несколько раз переспросить, чтобы убедиться, что вас правильно поняли. Львы, сегодня вам лучше будет отступить. Тот факт, что вы не желаете в чем-то принимать участие, еще не означает, что вы сдались окончательно. Просто подождите более удачного стечения обстоятельств. Девы, сегодня всевозможные партнерские связи, как делового, так и личного характера, будут переживать период значительного подъема. Большую часть дня вы, по всей вероятности, проведете в развлечениях. Весы. Сегодня вы можете оказаться орудием в чьих-то руках. Во избежание этой ситуации постарайтесь не ввязываться ни в какие авантюры. Развлечься можно и иначе. Скорпионы. То болото, по которому вы до сих пор топали, становится симпатичной такой речушкой с твердыми берегами. Вылезайте, обсушитесь, а то вдруг впереди опять болото. Стрельцы. Сегодня вам не стоит подвергать себя перегрузкам, как физическим, так и эмоциональным. Плата за это сомнительное удовольствие может оказаться слишком высокой. Козероги. Сегодня очень важны будут полезные связи. Если вы знакомы с Меркурием, считайте, день удался. Водолеи. Кто сказал, что не надо выдумывать велосипед? Вдруг вы его усовершенствуете? Не стоит насильственным образом останавливать полет мысли. Сегодня вы сможете выдумать что-то весьма любопытное. Рыбы. Сегодня ваша наблюдательность превзойдет все мыслимые и немыслимые ожидания. Возможно, результатами ваших сегодняшних наблюдений заинтересуются впоследствии. Постарайтесь ничего не забыть.
2: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп.

9.54 на часах студийных. Час пролетел незаметно, но оно и хорошо, потому что если время пролетает быстро, то значит это время, проведенное с удовольствием, использовать. Далее у нас Сергей Лазарев тут или там. Там. В следующем часе уже буду вас ждать. Зовут меня Иван Семиклетов. Там же в следующем часе и викторины начнем играть. Ни в коем случае не пропустите.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Редкие военные документы стали доступны читателям Анадыря. Фонд публичной библиотеки имени Тана Багараза пополнили 105 изданий Российского военно-исторического общества. Коллекцию доставили в Анадырь представители организации. Она охватывает события от времен первых русских князей до 21 века. В подборку вошли биографии государственных деятелей, а также сборники документов о Великой Отечественной войне и современных конфликтах. Одна из книг содержит переписку Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Теодора Рузвельта. Она издана на языке оригинала, английском. Большинство переданных работ, 89 из 105, представлены в единственном экземпляре. Еще одним подарком стали копии бюстов 12 участников Челюскинской экспедиции. Их планируют передать музею «Наследие Чукотки», где уже работает экспозиция о челюскинцах. Глава окружной столицы Сергей Спицын поблагодарил гостей за подарок и вручил им книги Юрия Редхеу. Путевки на первенство России разыграют при участии чукотских боксеров. Сборная региона начала подготовку сразу к двум турнирам. Как сообщили в Департаменте физической культуры, до 5 сентября Павел Спиваков, Григорий Гусев, Арсений Косяков, Руслан Левушкин, Дмитрий Чупров и Даниил Сигаев проведут учебно-тренировочные сборы вместе с командой спортивного общества «Спартак». Затем спортсмены выйдут на ринг. Два чукотских боксера с 6 по 12 сентября выступят на всероссийских соревнованиях на призы «Спартака». По итогам этих боев определят участников первенства России. В те же дни их товарищи по команде примут участие в межрегиональном турнире памяти героя России Канамата Баташева. Напомню, в августе команда провела сборы в Хакасии, где завоевала 10 золотых и 8 серебряных медалей, а также заняла первое место в общем зачете. Стандарт связи 5G появится в России не позднее 31 декабря следующего года. Об этом сообщили в Минцифры. Операторы смогут разворачивать сети на действующих базовых станциях. Услуги запустят в городах с населением более 1 миллиона человек. До 2031 года покрытие расширят в диапазоне 4,5 ГГц. 5G обеспечит высокую скорость передачи данных и низкую задержку сигнала. Венгрия официально включила Россию в список потенциальных угроз. Документ опубликован в официальном вестнике за подписью премьера Петра Мадзера. В тексте сказано: «Поведение России опасно для Венгрии, Европы и мирового порядка. При этом Будапешт продолжит поддерживать мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине». Мадзер подтвердил: «Венгрия не будет поставлять Киеву вооружение», следуя политике предшественника Виктора Орбана. И в завершении выпуска. Ученые с помощью искусственного интеллекта воссоздали звуки насекомых юрского периода возрастом 165 миллионов лет. Исследователи проанализировали 20 окаменелостей из Китая, используя лазеры и компьютерные модели. Большинство насекомых издавали звуки на частоте около 5 кГц. Один вид насекомого производил ультразвук выше 20 кГц за 55 миллионов лет до появления летучих мышей. Ученые предполагают, что ультразвук возник из-за ранних млекопитающих или конкуренции за акустическое пространство. На этом пока все. До встречи в эфире через час.
0: Радио «Пурга».

0: Лита на Титанике в начале нового музыкального часа. Зиверт, бери и беги. А вот куда бежать, она, конечно же, не говорит. Много вариантов. Беги с работы домой отдыхать во время обеденного перерыва. Беги, чтобы подкачаться и быть спортивным. Или беги, если встретил кого-то, кого не хочешь видеть. Беги быстро. Ну, а также можно прибежать к радиоприемнику и сделать его погромче. Устройство волны, естественно, 101.6 FM, 102.8 в Анадыре. Или слушать нас онлайн через умные колонки и интернет. Поэтому присоединяйтесь, впереди много классного и интересного.
1: Нам 25. Спасибо, что вы с нами.

0: Погода на радио Пурга.
1: Сегодня в Билибино плюс 8, плюс 10, облачно с прояснениями, без осадков. В Анюйске также 8-10 градусов со знаком плюс, пасмурно и слабый дождь. Значительная облачность и без осадков сегодня в Певеке. На Айоне плюс 6, плюс 8, пасмурно и дождливо. В Игрекиноте плюс 7, плюс 9, облачно, местами слабый дождь. В Биллингсе плюс 6, плюс 8, пасмурно, местами слабый дождь. В Марково сегодня облачно, без осадков, плюс 10, плюс 14. В Беринговском плюс 10, плюс 12, облачно и без осадков. В Проведение плюс 6, плюс 9, облачно, с прояснениями, осадков не будет. В Лаврентия плюс 4, плюс 6, малооблачно, без осадков. В Анадыре облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 9, плюс 11.

0: Реклама на радио «Пурга».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11. Радио «Пурга».

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Как высвободить время для главного? Просто перестаньте смотреть телевизор. Согласно исследованиям, в среднем мы тратим на это 3,5 года всей жизни. А это время можно было бы направить на что-то действительно полезное.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: челлендж. Миллениалы, общий сбор. Сегодня мы будем угадывать мем. Да, действительно так. Вот такая у нас викторина в день мемов. Будем говорить именно о них. Я включу вам небольшой аудиоотрывок, а ваша задача его закончить. Ну, написать нам на номер Telegram или Max 924-789-2222, какими словами заканчивается этот самый мем. Внимание, вопрос.
1: Мужчина определяется делом, а не словом. И если я ношу кандибобер на голове, это не значит,
0: что... Что это не значит? Вот здесь и нужно закончить. Если вы носите кандибобер на голове, это не значит, что. Напишите номер Telegram или Max 924-789-2222. Первый правильно ответивший получает сегодня подарок.

0: Друзья, мы с вами отгадывали мем сегодня, точнее его продолжение. И сейчас мы послушаем ответ, и я скажу, кто же сегодня выиграл. Предварительные результаты ответили верно абсолютно все. Но правильный ответ звучит так.
1: Мужчина определяется делом, а не словом. И если я ношу канди-бобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина.
0: Почему так, до сих пор непонятно, но мем есть мем. И сегодня правильно ответила, что я женщина или балерина. Оксана первой ответила верно. Ей отправляется сообщение, где и как она может забрать свой подарок. Ну а вам всем аплодисменты! Молодцы! Еще одна викторина будет обязательно в эфире не в этом часе, в последующих. Не пропустите, слушайте внимательно. Также небольшое пожелание, если немножечко устали, затекли ноги, спина, то не стой, танцуй, говорит нам группа Ума Турман. Никакая не

Реклама на Радио Бурда. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1. Телефон рекламной службы 2 80 11. Четверть века с вами на одной волне. Радио.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.

0: Black Eyed Peas, let's get it started. И мы действительно скоро начнем классный эфир с классным гостем, потому что не только на кухнях могут быть интересные беседы, но и здесь у нас в эфирной студии Радио Пурган. Дело в том, что уже пришла к нам и ждет, когда ворвется сюда к нам в эфир, Ксения Жукова, предпринимательница, основательница бренда Кулик. Мы поговорим с ней обязательно о создании бренда, о важности продвижения региона через локальные продукты и образы, в принципе, в других регионах, а то и странах, ну и, конечно же, про чукотский чай. Так что, друзья, обязательно присоединяйтесь к беседе в следующем часе, сразу же после выпуска новостей. Если есть вопросы, задавайте их, пишите их в комментариях в анонсирующем посте в Telegram Limax, либо на номер Telegram Limax 924-789-2222.
1: За все или в одежде тихо плачь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Центр чукотской столицы станет ярче. Архитектурно-художественное освещение появится на 15 зданиях по улице Отки к лету следующего года. Фонари разместят на фасадах домов с 30 по 54. Подсветка должна подчеркнуть особенности зданий и сделать вечерний облик Анадыря более выразительным. Оборудование будет работать круглый год по графику наружного освещения. При разработке проекта подрядчик должен учесть сильный ветер, влажность, перепады температуры и другие особенности местного климата. Работы разделят на три этапа. Проектную документацию подготовят до декабря. Затем подрядчик установит оборудование на 8 домах. Еще 7 зданий подключат до конца июня следующего года. Проект оценили в 57 миллионов 900 тысяч рублей. Деньги выделят из городского бюджета. Заявки на аукцион принимают до 9 сентября, а его итоги подведут не позднее 14 числа. Интерактивная карта поможет сохранить память о ветеранах Чукотки. Участники проекта «Хранители истории» обследовали кладбище Аракеловка в столице Чукотки. В предварительный список вошли захоронения людей, чья жизнь могла быть связана с Великой Отечественной войной. Сотрудники окружного комитета по охране культурного наследия, активисты движения первых юноармейцы зафиксировали имена и состояние могил. Теперь эти сведения сравнят с книгой памяти ветеранов региона и другими документами. После подтверждения данных для кладбища сделают интерактивную карту. Она позволит быстро находить захоронения и планировать ремонт памятников, крестов и оград. Проект в Анадыре проходит второй год. Ранее его участники привели в порядок воинские могилы на кладбище по улице Рультетегина. В будущем паспортизацию намерены провести во всех населенных пунктах округа. Рособорнадзор изменил правила итогового собеседования по русскому языку для 9 классов. Максимальный балл снизили с 20 до 17. Количество заданий уменьшили с 4 до 3. Подробный пересказ исключили из структуры экзамена. Диалог на жизненные темы заменили беседой по прочитанному тексту. Число вопросов увеличили до 5, а максимум за задание можно набрать 5 баллов. Время подготовки к работе с текстом продлили до 5 минут. На монолог теперь дают 2 минуты вместо 1. Общее длительность собеседования осталась прежней. Это 15-16 минут. Компания Мета, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена на ее территории, урегулировала коллективный иск 48 штатов США о вреде подросткам. Компания выплатит почти 17 миллиардов долларов. Соглашение предусматривает новые меры защиты, ограничение времени на прокрутку ленты до 2 часов по умолчанию и запрет детям менять настройки безопасности без согласия родителей. Мета призвала TikTok и YouTube ввести аналогичные стандарты. Акции компании дешевеют, а капитализация снизилась на 14%. И в завершении выпуска. Билл Гейтс признал, что искусственный интеллект превзошел его в программировании. Основатель Microsoft особенно впечатлился инструментом Cloud Code. Гейтс чувствует себя уверенно в написании кода, поэтому прогресс нейросети его поразил. Миллиардер выделил 3 технологических прорыва. Графический интерфейс в 1980-м, ChatGPT в 2022-м и Cloud Code в этом году. Гейтс предупредил о рисках. Искусственный интеллект может сократить количество рабочих мест. Бизнесмен выступает за налог на использование нейросети и законодательный запрет замены людей в профессиях. А на этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: Прямой эфир.
1: Как я уже рассказывал в прошлом часе, ко мне в эфир присоединилась бизнес-леди, создатель бренда «Кулик» Ксения Жукова. Доброе утро!
2: Доброе утро, Иван.
1: Скажи, Ксюш, как правильно все-таки, когда обращаются к тебе или представляют тебя на форумах, предприниматель, предпринимательница, бизнес-леди, коммерсант, решала?
2: Я думаю, предприниматель правильнее будет.
1: Предприниматель. Ну, потому что столько, на самом деле, названий у человека, который занимается бизнесом, что тут поди пойми, как еще нужно представить, но... Представили. А значит, будем говорить сегодня про бренд «Кулик». Мы будем говорить про чукотский чай. И вообще про бизнес на Чукотке тоже хочется немножечко поговорить. Но давай вернемся к истокам. Бренд «Кулик». Что было раньше, кстати, чай или бренд «Кулик»?
2: Бренд «Кулик», конечно же.
1: Так откуда же он появился и почему такое название?
2: Началось все в 2018 году. Я проходила обучение в программе «Хранители Севера», которую организовывали для предпринимателей, творческих людей из Арктики. И благодаря фонду «Дикой природы» мне подсказали, можно сказать, такую идею, что можно сделать упор своего бренда вот больше на природу. Я согласилась, потому что для меня это с детства очень большая часть, встреча с животными в тундре, с птицами. Таким образом, я решила взять в основу именно флору и фауну Чукотки.
1: Забыл, кстати, еще добавить, помимо всего прочего, путешественница, потому что знаешь, что любишь путешествовать и по Чукотке, и за ее пределами. А почему «Кулик»?
2: Потому что это мое первое воспоминание из детства в тундре. Мы с мамой выходили гулять, и я помню, как кулик копошился в лужице очень отчетливо. Ты идешь по грязи, по тундре, и там вот куличок маленький был.
1: И все, и это, получается, какие-то детские воспоминания, они перенеслись уже на такой осознанный бизнес?
2: Да.
1: Блин, классно вообще.
2: Плюс связь с природой, красивое название, очень запоминающееся, простое, лаконичное. Оно как-то случайно. Не было разработки, знаешь, там 10 лет. Как же мы назовем бренд? Вот оно пришло, и все.
1: Это всегда классно, когда у чего-то большого есть какая-то предыстория. Не просто люди начинают бизнес, такие, так, сейчас нейросеть нам сгенерирует какое-нибудь классное такое звучное название, мы будем его использовать. А тут прям действительно то, что ты пережила в свое время, это как-то сохранилось на подкорке, а потом еще и несется в массы. Это здорово. Ты же родом из угольных копий, если не ошибаюсь.
2: Да, верно.
1: И там же начала путешествовать, гулять по природе, и там же ты столкнулась с Иван-чаем.
2: Да, и с Иван-чаем, и с первым медведем.
1: Но кулик запомнился больше, чем первый медведь. Вот у тебя одежда, бренд одежды в том числе. Там логотипы и принты связаны с чукотской природой.
2: Да.
1: Как находится тот самый принт? Почему именно это идет в печать? Почему именно это идет на пошив? Потому что Чукотка, она многогранна, она разнообразна. Вот чего только нету там. Но почему именно были выбраны эти фотографии, эти картинки, эти символы?
2: Изначально не было у нас такого бюджета, чтобы сделать вообще всех животных, все растения. Поэтому мы выбрали представителя из птиц, представителя животных и растения. Собственно, первые были, может быть, не самые популярные, но такие знаковые для Чукотки. Это Еврашка, это Кулик и Морошка. Вот. И дальше мы уже в процессе развития начали добавлять новых героев. Например, потом вышел у нас кит, писец. Потом в этом году добавился белый медведь, потому что его все очень хотели. Бурый медведь до этого был. И потихоньку мы добавляем просто наших героев. Я их так называю герои. Потому что у каждого еще есть свой характер. И я нашему иллюстратору рассказываю даже историю. Вот я видела медведя бурого сейчас в тундре. Давай его нарисуем таким, каким я его встретила. Он был такой милый, еще молодой, неповоротливый. И ей удалось перенести это все в иллюстрацию.
1: То есть это еще какое-то согласование идет, так ли я его заметила, так ли ты его сейчас видишь, чтобы потом увидели все остальные, которые будут это носить на себе или вместе с собой, там, в виде шопера, чего-то еще.
2: Да-да.
1: Но вот именно сам момент придумки, когда происходит та ситуация, когда такие, так, ну вот эти животные приелись, надо кого-то нового. Кого? Сидим и думаем. Мне просто всегда очень интересно тоже как творческому человеку, как рождаются эти идеи, что вот условно не было-не было, а через два месяца у нас новая линия одежды с новыми принтами, с новыми символами. Это только ты сама или кто-то может прийти и тебе подсказать.
2: Сами наша аудитория иногда подсказывает. Мы даже иногда проводим опросы в Телеграме, а кого бы вы хотели увидеть. И очень часто, вот, например, нам про белого медведя говорили. То, что вот очень хотим белого медведя или кита. Вот мы таким образом, слушая аудиторию себя, добавляем их.
1: А есть ли в планах собрать всю коллекцию всех животных и растений?
2: Думаю, это вполне возможно. Вполне возможно. Лет через 20 соберем всех.
1: Смотрите, через 20 лет будем проводить конкурс. Если вы обладатели всех животных бренда Кулик, приходите, показывайте, ну а там уже что-нибудь придумаем. Также с чая. Вот с чего началась история чайная? Как пришла идея собирать, тем более ферментировать чай? Я не умею, я не понимаю. Для меня вот иван-чай, это вот что-то такое красное растет красивое, сфотать надо обязательно. А здесь, ну, мозг работает в другую сторону. Не только сфотать, но и собрать, приготовить и преподнести людям.
2: Если идея с брендом была лично моя в 2018 году, то в 2021 моя мама начала собирать чай с бабушкой в тундре. И она внезапно мне говорит: так, я хочу купить оборудование, чтобы производить чай. Я ей сразу сказала: да, давай, классная идея, почему бы и нет. Хотя ее другие отговаривали. И вот таким образом мы решили делать чай. Собирали его в тундре сначала понемногу в первый сезон.
1: Сами?
2: Да, сами. Вдвоем, втроем, вот с бабушкой вообще. Ну, в основном мама у нас самый главный сборщик. Ирина, она собирает как раз близ Золотогорья, в угольных копях. Вот, поэтому, если кто-то сомневается, есть такие люди, что мы действительно собираем на Чукотке, мы приглашаем вас в следующем году присоединиться, вы увидите все воочию. И далее уже мы начали звать людей, поэтому в следующем году тоже готовы по какому-то договору нанимать людей и собирать. И те люди, которые к нам присоединяются, в основном они очень довольны после сбора, потому что они побыли и на природе, и пособирали, и как-то подзаработали, и совместили приятное с полезным, получается.
1: А если, то есть это, вот где он растет, там и собираем, а идея вырастить плантацию. Нет такого? Потому что, когда мне говорят сбор чая, естественно, что мы представляем? Это вот индийские склоны, люди с корзинами идут и верхние листики чая собирают. Как собирают иван-чай, я не знаю. Ну, ни разу не пробовал. В этом случае вы этих людей как-то обучаете, которые приходят вам помочь, и вы говорите, вот собираем только вот это, вот это, вот это. Потому что я знаю, что вы не все собираете, а две трети, по-моему, да?
2: Да.
1: Вот это какое-то обучение проходит. И можно ли, ну, как-то искусственно это высадить, чтобы потом прийти и вот сказать, это моя плантация иван-чая?
2: Я думаю, в целом можно постараться, если за собой какую-то территорию забронировать. Вот. Но пока что мы не думали об этом, потому что он же растет же не везде. Его много в городе, а в городе ты не будешь собирать.
1: Почему?
2: Потому что грязно, все равно выхлопные газы. Мы собираем вдали от дорог. И он растет как бы частями. Вот в основном каменистая местность. Кусочек каменистой местности там мы собираем. И так ходишь по тундре и ищешь. То есть еще надо определенную почву для него все-таки.
1: А вот в плане обучения людей, которые помогают. То есть вы приходите вместе с ними и говорите, так, следите за руками.
2: Да-да-да.
1: Мы делаем вот так, вот так, вот так.
2: Да, мы рассказываем, как собирать. Люди сначала думают, что это как-то по листочку там очень долго, но в итоге все намного проще.
1: Ну, то расскажи, если не секрет, как это делается для людей, которые не знают.
2: Хорошо.
1: Потому что мы-то конечные потребители.
2: Да.
1: Мы видим продукт уже в упаковке, в чайнике, в кружке. весь этот путь, он для нас неизведан. То есть для тебя это уже обыденно, для тебя это понятно, потому что с детства ходишь в тундру, собираешь. А вот для нас, расскажи, как вообще это делается? Нужна какая-то определенная погода, определенное время, когда все это делается. Ведь не круглый год же вы ходите и собираете.
2: Как только он начинает цвести, можно собирать. Пока он еще молодой, листики молодые, зеленые. И ты просто ищешь полянку, где он уже начал цвести, где хорошие листики, и берешь стебелек. Плюс должна быть сухая погода. То есть где-то часов 8 после дождя должно пройти, чтобы он полностью был сухой, иначе он потом заплесневеет, если собрать его мокрым. Вот, листики должны быть зелененькие, молодые, плотненькие. Берешь стебель, рукой проводишь вниз, и у тебя в руке оказывается целая хапка листиков.
1: А, не так, что по листочку?
2: Нет, не по листочку, это слишком уж перебор. Вот. Ну и стараешься сохранить нижнюю часть, потому что там, как правило, более старые листья. Но если все молодые, то можно. И верхушку, конечно, оставляешь. Никто у нас не срубает стебли полностью, потому что это как-то вандализмом попахивает.
1: И куда это собирается? Просто в мешочке?
2: Да,
1: мешочек. Может, какие-то особенности есть, специальные корзины плетеные?
2: Есть корзины для завяливания, бамбуковые у нас. Но это уже когда ты привез, готовые разложил, и они дальше уже вялятся.
1: А по поводу вот мамы, ты сказала, что она хотела оборудование для производства чая. Что это за оборудование, как оно выглядит?
2: Это специальные такие аппараты, то есть ферментационная машина, сушильная машина, для скручивания, вот эти бамбуковые как раз подносы, чтобы все это собирать. Все это и есть оборудование.
1: Это какие-то универсальные для всех видов чая или исключительно для иван-чая?
2: Ну вот для нашего подходит, да.
1: А, подходит. Да. То есть это еще для каких-то других растений тоже может быть. И в дальнейшем, вот мама приобрела оборудование, вы сходили, вы набрали чай, вы сделали первая проба, и вот что дальше? Куда это все пошло?
2: Так, дальше...
1: Друзьям, знакомым раздали?
2: Ну, это поначалу, да, мы отправляли родственникам, друзьям, все пробовали, мы собирали отзывы, вот, а дальше уже я поняла, что все серьезно, оборудование есть, значит, нужна упаковка красивая, чтобы все это предлагать по всем точкам в продаж. И, конечно, поначалу мы изготовили простую самую упаковку, наклеили наклеечки, и начали предлагать ходить по всем. возьмите наш чай. Вот, и в итоге увидели, что людям интересно, люди покупают, и хорошие отзывы. Ни разу я не получала плохих отзывов от покупателей.
1: А вообще, как чукотский житель реагирует на какие-то местные, локальные бренды, в том числе и образы? Охотней это берут? Или такие, да, это мы так все знаем, зачем нам это сильно надо?
2: Разделяется аудитория. Всегда найдутся те, кто скажет, да, мы сами собираем, сушим в печке, зачем нам покупать? И в других регионах такие люди есть, потому что Кипре, он везде растет, но наш все равно отличается. И есть и те, кто с удовольствием покупает каждый раз, постоянно запасы свои добавляет, новые упаковочки. Вот. А есть те, как я говорила, кто не верит, что мы тут собираем, и как-то, возможно, даже негативно настроен, но мы вообще открыты, к нам можно прийти, спросить, и мы покажем, расскажем, что все это действительно правда, и мы собираем в чукотской тундре.
1: Когда чай перешел уже под крыло бренда, под крыло Кулика?
2: Он сразу был под брендом Кулик, да.
1: А, то есть это просто еще одно направление, которое вы решили сопровождать. Также из недавнего холодный чай в банках. Это уже совершенно же новый уровень. То есть если приготовить, высушить, там, провести ферментацию чая, то здесь это уже, насколько я знаю, вы настаиваете ее на холодной воде, потом разливаете это все в металлические банки с очень красивым принтом, который вот прям если капелька будет такая испарение, то сразу хочется выпить. Как эта идея пришла? Ведь это куда дороже, это куда сложнее, и это уже не здесь производство. Это, насколько я знаю, где-то на материке.
2: Да, это под Петербургом. Идея пришла, когда... Я вообще люблю пробовать все новое, всякие разные продукты, напитки по всем регионам, странам. И я увидела, что делают cold brew и кофе, и чай. И, конечно, мне из нашего захотелось сделать такой же напиток.
1: Cold brew.
2: Cold brew называется. Это вот как раз он заваривается холодным способом сутки. Далее добавляются ягодки, немножко газируется, и вот получается такой напиток. И эта идея пришла мне года 2 назад. Но чтобы ее реализовать, надо было найти поставщика, кто поможет это сделать, отправить ему все сырье, сухой чай, потом запланировать логистику, чтобы все это привезти, поработать с дизайнером, чтобы он сделал упаковку. И вот в прошлом году мы сделали это. Сейчас ждем новую партию как раз. Ну, к сожалению, летом у нас уже все закончилось, и сейчас ждем новую партию.
1: Но это же чай местный нужно перевезти туда, да. Под Санкт-Петербург. Там да. Все происходит, вся магия происходит, которая потом будет разливаться по банкам. И потом это оттуда нужно будет да. вернуть обратно.
2: Да, это очень дорого,
1: сложный
2: сложно.
1: Же путь, да.
2: Вот у нас сейчас он проехал уже больше месяца на поезде из Питера через Москву во Владивосток. Я надеюсь, что все будет в этом году с ним хорошо.
1: Вот это он настаивается во время пути. А какая-то история есть, может быть, желание перенести это все сюда, на Чукотку? Или пока что это невозможно?
2: Да было бы здорово, конечно, но это довольно дорого. Есть примеры классных производств в России, кто делает напитки холодные. И это, конечно, люди-герои. Вот, но нам будет пока что сложновато. Плюс, насколько это будет, сколько это будет окупаться потом, вот тоже вопрос. Потому что Чукотка все-таки.
1: То есть это прям строить надо какое-то производство здесь.
2: Да, конечно.
1: Угу. Идем дальше, потому что путь у чая не заканчивается. И я знаю, что в этом году, если не ошибаюсь, ты зарегистрировал товарный знак «Чукотский чай».
2: Да.
1: Зачем? Он же и так чукотский. Его мы все видим, пьем и знаем.
2: Ну, во-первых, и для безопасности людей нашей, потому что это позволяет защитить, да, свой бренд, чтобы никто не скопировал, потому что часто вижу в крупных магазинах на материке бывает, встречается чай, который называют, не знаю, якутский чай, калмыцкий, еще какой-то, а предприниматель один это делает. И, конечно, не очень хотелось бы, чтобы кто-то под названием «Чукотский чай» делал что-то странное, да, то, что не из Чукотки. Ну, чтобы защититься, можно
1: то
2: так
1: есть,
2: сказать.
1: Если человеку предлагают чукотский чай, он должен точно знать, что это, откуда это, и что он действительно из Чукотки.
2: Да, мы за честность, и есть такие вот принципы, чтобы все было честно и понятно.
1: Помимо холодного чая, банок и тех первых упаковок, которые, говоришь, самые простые были с наклеечкой, сейчас же, ну, тоже все разрослось, потому что, ну, чай, он прям как будто бы захватывает все территории России, наш чукотский чай. Новая линейка расширенная, которая включает 6 видов чая. 4 из них упакованы в коробки, посвященные разным точкам на карте округа. Эгвикиноту, Берингии, острову Врангеля, Анадырю. То есть, если я где-то ошибусь, ты поправь меня.
2: Да.
1: В состав добавлены брусника, яблоко, корень имбиря, кардамон, бадьян, смородина с апельсином, календула и розовый перец. Ну, как я? Давай откровенно, не здесь же все собирается.
2: Из вот я этого сейчас вот. Расскажу все подробнее, да, с удовольствием.
1: Вот, и 2 вида арктический и тундровый входят в подарочных тубусах. Вот, как эта идея пришла, тоже это же большая работа с дизайнером в том числе, и знаю, что там наши фотографы тоже приняли участие. Рассказывай все подробно.
2: Да, идея пришла года 2 назад, опять же. И на ее реализацию столько же времени и ушло, потому что нас двое, мы небольшая команда, и нам все приходится делать самостоятельно. Вот, мы поработали с технологом и решили разделить новую коллекцию на 2 части. Получается, первая более премиальная, именно с чукотскими ингредиентами, где можно встретить мох, бруснику, ягодки.
1: И это прямо вот заваривается?
2: Да.
1: То есть
2: да.
1: не декоративная вещь?
2: Нет, угу. Вы можете увидеть, открыть баночку, там все видно, специально сделана прозрачная упаковка, чтобы человек увидел все ингредиенты. И в основном все они цельные. То есть мы никак не крошим, все цельные, листики, мох, все это очень красиво выглядит, я считаю.
1: Кто и... это все собирает?
2: Мы сами.
1: Те же люди, которые идут собирать чай.
2: Да.
1: Там же в районе Золотогорья?
2: И тут тоже. Либо кто-то нам собираем у тех, кто собирает. Вот. И вторая часть — это как раз коробочки. Почему там такие ингредиенты? Технолог нам просто предложила, почему бы не смешать ваш чай, попробовать что-то вот такое на современный лад, так скажем. Тем более на Чукотку всегда привозили те же цитрусовые. И мы решили смешать вот с такими популярными ингредиентами, попробовать.
1: Ну, вот мне больше всего интересно, это календула и розовый перец. Но это же очень нетипичное сочетание.
2: Ну, вот так придумали. Доверились профессионалам.
1: А, то есть эти сочетания вам предложили, вы опробовали, да, и вам такие нравятся.
2: Да.
1: Берем, работаем.
2: Да, мы попробовали все, провели дегустацию. Ну, конечно, для этого тоже надо время, чтобы все ингредиенты между собой настоялись, смешались в аромате. И поэтому даже лучше, когда чай постоит какое-то время, там пару месяцев, чтобы все это гармонично соединилось.
1: А были ли какие-то сочетания, которые ты сказал, не-не-не-не-не-не, вот это невкусно, это мы не будем людям предлагать?
2: Да нет, наверное, потому что все вкусы разные, и наоборот, классно, что они все отличаются друг от друга. Какой-то вот для успокоения, более, как я называю, аптечный вариант, с мятой и ромашкой, какой-то более такой дикий, яркий, со специями, например. Поэтому тут на вкус человека, что ему больше понравится. Я считаю, что не только на свои вкусы надо ориентироваться, но и предлагать людям разные варианты. А дальше уже смотреть.
1: Да, а откуда именно посвящение каким-то определенным точкам на Чукотке? Опять же, почему выбраны были они? И про дизайн тоже хочется узнать, потому что он, ну, тоже наш, по сути.
2: Да, изначально мы работали с дизайнером, были предложены нам такие более абстрактные варианты, принты, и что-то мы прям в конце решили, а давайте возьмем просто фотографии. И именно хотелось взять наших фотографов, это Тимур Ахметов, который заездил всю Чукотку, Борис Зенин, который сейчас вернулся из велопохода. Все они очень любят Чукотку, много по ней путешествуют, и, конечно, хотелось с ними поработать. Вот они предоставили нам любезно свои фотографии, мы их взяли в использование. Вот. И почему посвящены разным местам? Хотелось бы продолжать эту линейку, но там еще завязка смыслов. То есть, если остров Врангеля, это не значит, да, что там именно те ингредиенты есть. Тут скорее больше в смыслах, в фотографиях, в настроениях. Так.
1: Очень часто, чтобы бренд продать человеку, который хочет его приобрести, ну, как ты говоришь, нужны какие-то смыслы, нужны какие-то идеи. Ведь очень часто сейчас в современном мире, чтобы выйти куда-то на широкую аудиторию, недостаточно делать хороший качественный продукт. Нужно

0: интернет-магазин, где люди заказывают вещи, потому что своего магазина у нас пока что нет. И там же можно взять контакты kulik.chukotka.ru. Можно вбить просто в поисковике. Там будут и интервью все, и вся информация. Также ВКонтакте, Телеграм-канал. Тоже вбивайте кулик, и вся информация будет у вас. Мы делимся всеми новостями, что у нас выходит, что новенького появляется. Будем рады любой обратной связи и сотрудничеству.
1: А вот в последнее время, наверное, последние года два, очень популярный сока-чай, когда чай настаивают именно на соке различных фруктов и ягод. Не была идея что-то подобное сделать?
0: Ну вот как раз у нас в Cold Brew чае есть в составе сок ягод. Поэтому это все смешалось, да.
1: Ну нет, это уже готовый просто
0: Да.
1: вариант. А тут именно сухой, просто пропитанный вот этими всеми ароматами, возможно, тундры наших ягод. Потому что мы вот несколько дней назад ездили в тундру, и там голубика уже вовсю сочная. И ты нюхаешь, и ты понимаешь, что это восхитительные запахи. И классно было бы их, открывая уже упаковку с чаем, ощутить.
0: Хорошая идея. Мы именно об этом не думали. Была еще одна идея. Что можно сделать с чаем интересного. Но нам, во-первых, нужно обновить сейчас вообще производство, и чтобы место было вообще для всех этих экспериментов, а дальше уже думать, продолжать. Пока что нам надо разобраться с тем, что есть, потому что очень много всего появилось. За последнее время надо все это. И, к слову, о новой коллекции и. Допустим, с холодным чаем у нас была ошибка, что мы очень поздно его отправили, и некоторые баночки у нас попортились. Ну, процентов, не знаю, 10, наверное.
1: В смысле, поздно отправили?
0: И поздно кораблем пришли, когда тут уже морозы начались.
1: А,
0: и мы потеряли часть. Это вот история про ошибки.
1: Но мне кажется, бизнес вообще это всегда история про ошибки.
0: Да.
1: Любой успешный бизнес, потому что как ты всегда с ними будешь сталкиваться, и вот как ты их преодолеваешь, с каким настроением ты идешь дальше, и зависит успешность продукта, который ты потом предлагаешь людям.
0: Да. Ну и вот также про новую коллекцию. У нас я увидела ошибку уже после печати, то, что состав неправильно написан в одной из коробочек. Вот, поэтому в продолжении темы надо сначала все это урегулировать, поставить на рельсы, и дальше уже, я думаю, заниматься новыми идеями.
1: Какие-то планы в дальнейшем есть? То есть вот мы сегодня в этом году увидели обновление чукотского чая. Что-то новое из одежды бренда Кулик планируется? Новые принты, новые сотрудничества с теми же фотографами, возможно, в этом направлении? Вот куда двигаетесь?
0: Да, новые принты уже делаем, потому что, находясь в тундре летом, ты постоянно встречаешь какое-то вдохновение, прям вот оно у тебя перед глазами. И мы с иллюстратором нашим, с которым уже 5 лет работаем, я ей просто накидываю идеи, она чудесным образом воплощает. Мы будем выпускать новые принты, интересные, более такие объемные, можно сказать, ну, не просто животные. И
1: по одежде, может, что-то новое. Да.
0: Хотелось бы расширяться и добавлять новые аксессуары, новую одежду. Ну, мы постоянно добавляем.
1: Пуховики? Холодно же, мы же на Чукотке.
0: Да, было бы здорово.
1: Мы очень сильно ждем чего-то. Вообще, на самом деле, мне от себя добавлю, очень приятно, когда ты идешь по улице и видишь на людях одежду, шапки, шоперы от местных брендов. Это всегда здорово, и ты понимаешь, что эти люди любят то место, в котором живут, и предпочитают не масс-маркету, где-то там на маркетплейсах заказать что-то, а что-то уникальное и что-то свое. И вот по поводу этой уникальности, вот ты как считаешь, больше брендов нужно локальных на Чукотке, или это убьет эту самую уникальность?
0: Я вообще считаю, что у нас все бренды, которые есть, они все разные, каждый о своем, и это прекрасно. Мы со всеми дружим, друг друга поддерживаем, зовем на мероприятия, если какие-то случаются, маркеты или еще что-то. И я не вижу в этом проблемы. Если ты отличаешься, почему бы и нет? То есть.
1: Но это же конкуренция все равно.
0: И что?
1: И что?
0: Ну, смотря как посмотреть, вот. И плюс про историю с

0: с тем, когда ты встречаешь людей в своей одежде. У меня в Москве была такая история.
1: Там встретила?
0: Да.
1: Вау.
0: В спортзале на скалодроме. Я прихожу в раздевалку женскую, а там девушка в нашей футболке. Я еще, по-моему, до этого встречала, но так как мы были близко, я решила с ней познакомиться, как-то сказала, ой, это мы делаем. И мы в итоге с ней начали общаться, она приехала на Чукотку в этом году, а до этого ее муж приезжал и привез ей футболку. И она в этом году с нами вместе с Ириной собирала чай.
1: Как
0: то есть настолько
1: классно!
0: Да.
1: Это еще раз показывает, несмотря на то, в какой огромной стране мы живем, как тесен наш мир, и я думаю, вот такие моменты, они, воодушевляют очень сильно.
0: Конечно.
1: Но мне сложно это представить, я понимаю, наверное, какое счастье было у тебя, ты такой, в другом городе, так далеко от Чукотки, встретить человека, который в одежде, которую мы создаем, это восторг какой-то.
0: Ну да, еще и все интересы сошлись, плюс она еще орнитолог, и вообще прям все... И чай собирала с нами. Очень интересно.
1: Вы же вышли на межрегиональный уровень же и международный, потому что ты поделилась за эфиром, что можно приобрести товар бренда Кулик не только на Чукотке.
0: Да, мы надеемся, что скоро можно будет купить наш чай в Узбекистане.
1: Чай именно?
0: Да,
1: а
0: чай
1: мерч.
0: Пока что чай, да.
1: Пока что чай. Ну, это пока что, это самое главное слово. Как принимают бренд в других регионах? Потому что, мы здесь на Чукотке это понимаем. То есть мы в этом живем, мы с этим сталкиваемся, и все, что мы видим в плане одежды, чая, продукции, нам это близко. Там это как? Это какая-то экзотика все-таки? Или такие, о, круто, новый бренд, будем эксклюзивными?
0: Все вместе, потому что за это лето мы успели побывать и в Смоленске, и в Москве, еще где-то. И в Смоленске мы участвовали в фестивале «Вкусы России». Это где такой гастрофестиваль, где фермеры продают, рассказывают о своей продукции со всех регионов России. И там нам, конечно, столько внимания было. Я разложила декор в качестве, там, камушки, шкурку маленькую оленя, еще что-то. И люди просто подходили и спрашивали, вы с Чукотки? Ничего себе, как вы до сюда до нас доехали? Они трогали все эти камушки, пробовали чай. Им очень интересно было, удивлялись, что мы в тундре собираем, потому что в центральной России он растет там на 2 метра высотой, и никто даже не знал, что на Чукотке такое есть. И в целом, да, это и экзотика вызывает интерес, и при этом люди покупают.
1: То есть Чукотка в этом плане работает сама на себя в плане рекламы.
0: Конечно,
1: то есть это все-таки по-прежнему что-то эксклюзивное, что очень сложно раздобыть где-то на материке, и приезжая туда, люди такие, я хочу вот этот кусочек экзотики, кусочек эксклюзива унести с собой.
0: Да.
1: Ты говоришь, что пока нет у вас магазина физического, где можно прийти, приобрести. А нужен ли он сейчас в наше время, в современном, когда вы выходите на межрегиональный уровень, в том числе на международный? Зачем физический магазин, когда есть онлайн-магазин, когда можно выйти на маркетплейсы, и тогда люди отовсюду могут приобрести это?
0: Да, с одной стороны, да. И как бы мы продаемся в разных точках, но не хватает нам одного места, где будет все продаваться. Но сейчас такая история, что, наоборот, очень много магазинов закрывается, поэтому пока что это не очень целесообразно. Вот. И, в принципе, пока что нам хватает. Но для себя, конечно, очень хочется, чтобы было место, где все есть, все сразу можно купить одному человеку, а не ходить по городу и искать там...
1: Условно заземлиться где-то, что вот это точка притяжения, вы можете там условно все в интернетах найти, но вот здесь вы можете пощупать, понюхать, вам расскажут, еще и попробовать, вообще классно.
0: Может даже дегустацию устраивать чайные, то есть все можно же объединить в одно пространство, и вообще есть мечта сделать даже какие-то и мастер-классы в одном помещении, чтобы люди приходили, пробовали и чай собирать, и потом заваривать, и пробовать его, и, может, даже экскурсии в сезон. В общем, хотелось бы, конечно, свое место прям такое уютное. Не, ну,
1: это круто, это да. Это тогда хочется пожелать, чтобы все обязательно сбылось.
0: Спасибо.
1: Но бизнес на Чукотке – это штука непростая.
0: Да.
1: Но мы здесь живем, мы понимаем, что и логистика, и между городами, и на большую землю. Сама говоришь, там со сложностями столкнулись, с ошибками по чаю привезти сюда. Где взять вот этот настрой и эти силы, чтобы с 2018 года по 2026, а это уже 8 лет кряду, заниматься этим, не бросать, и несмотря на то, что что-то не получается и есть отсутствие некоторых возможностей, все равно добиваться и нести это дальше в массы, в том числе на всю страну.
0: Да, моментов сложных было много, там и личных, да, и каких-то рабочих. Но заряжает место наше, потому что это наш дом, и хочется и его делать лучше, и людей как-то развивать, дарить им что-то новое, новые какие-то впечатления, и уже сложно себя представить в другой роли, потому что я прожила в Москве много лет, и все равно решила сюда вернуться, по большей части тут провожу время. Но тут мне, если честно, больше нравится. Вот. И, конечно, надеемся, что дальше будет лучше все-таки.
1: Но сейчас вот все структурировать надо, привести к какому-то общему знаменателю, чтобы понять, что теперь это работает, и мы понимаем, где и как. А там уже можно и новые проекты какие-то запускать.
0: И расширяться, потому что у нас маленькая команда.
1: Вот, кстати, по поводу команды. Ты уже неоднократно говоришь, небольшая команда. Кто входит в вашу команду? Мы-то сейчас разговариваем непосредственно с тобой, с создателем бренда. А кто еще помогает нести бренд «Кулик» в массы?
0: Ирина, моя мама, Ирина Жукова, она занимается как раз и сбором чая, бухгалтерией, а еще какими-то моментами. Но она у нас главная по чаю, вот, и по документам. Плюс...
1: С листиками работает.
0: Да-да-да. Плюс наши фрилансеры. Это и дизайнеры, и иллюстраторы, с которыми мы в основном уже вот с самого начала 5 лет вместе работаем и сотрудничаем.
1: Это вот еще раз доказывает, я вот слушаю тебя, что ну нет ничего невозможного, главное захотеть. Вот желание что-то создавать, делать это от души, делать это с историей, с оглядкой на какие-то воспоминания в том числе. Вы можете найти соратников где угодно. Они могут к вам приехать в ваши же футболки и помочь вам же собирать чай. Вы можете найти кого-то на фрилансе и найти там хорошего друга, с которым вы будете несколько лет подряд работать, который будет вас понимать с полуслова. Надо быть, мне кажется, открытыми ко всему и, правда, не опускать руки, иначе ничего и не получится.
0: Да, открытым, честным, и что бы ни происходило у тебя в жизни, идти дальше, стараться. Потому что в любой момент можно все бросить, и что?
1: И что? Дальше? Вот, это самое главное. В любой момент можно все бросить, и что? Все, ответа-то дальше нету. Ничего. Ты неоднократно ездишь на различные бизнес-форумы, в том числе. Ты выступала в качестве спикера на «Чукотка будущего» в этом году. В Бурятии недавно была.
0: Да.
1: Что дают эти форумы? Вот конкретно для тебя какая польза там? Просто делишься своей историей или ты вдохновляешься другими? А может быть, это какие-то непосредственно осязаемая помощь есть оттуда?
0: Наверное, активно я начала выступать именно в этом году. Может, прошлый этот год начали звать. И я заметила, вот «Чукотка будущего», он в этом году был очень камерный, такой уютный, были классные предприниматели. Мне кажется, для нашего сообщества это было очень полезно. Там в конце осталось небольшое количество людей, но действительно заинтересованных, наших именно. И для нас это правда полезно. И пока я выступала, я заметила, что мне понравилось выступать и общаться с людьми потом. У них тоже какие-то идеи, предложения. Я думаю, такой форум очень полезный. И в целом это... Для меня не то, чтобы рассказать о себе, сколько о регионе. Например, в последнюю поездку больше хотелось рассказать вообще о нашей креативной индустрии на Чукотке, что она есть, она классная, но нам нужна помощь в каких-то моментах, чтобы все это дальше развивать. И тут я уже как голос народа, наверное, креативной нашей экономики себя чувствовала.
1: Страшно было президента в гости звать?
0: Нет.
1: Нет? Если приедет научишь его чай собирать?
0: С удовольствием. Вообще было бы здорово, да, пообщаться и, конечно.
1: Нам было очень приятно пообщаться с тобой. Спасибо тебе большое, что ты пришла к нам в гости и рассказала свою личную историю не только бренда, но и жизни, потому что оно очень тесно связано друг с другом. Мы это видим по той одежде, которую ты представляешь. Мы это пробуем непосредственно, когда завариваем, пьем чукотский чай. И это классно и важно, что ты это продвигаешь и в нашем регионе, потому что иногда люди, ну, у них глаз замыливается. Такие, да ну и что? Ну и тундра, что я там не видел? Ну, сопка и сопка. Ну да, там Еврашка убежала. А это уникальные вещи нашего региона. И мы должны об этом помнить. И классно, что это идет дальше. Дальше по всей стране. И когда люди подходят к тебе, трогают эту небольшую шкурку оленя, пробуют твой чай, это супер важные вещи для нас и для Чукотки. За это тебе огромное спасибо.
0: Вам спасибо. Очень рады вас радовать. Будем работать дальше.
1: Я напоминаю, что у нас в гостях была Ксения Жукова, предпринимательница, создательница бренда «Кулик», путешественница и любительница Чукотки и чукотского чая.
0: Спасибо.
1: Приходи обязательно в гости еще, создавай что-то новое. Мы будем с огромным удовольствием пробовать, читать и узнавать. Так что всего тебе самого наилучшего.
0: Спасибо большое. И вам тоже. Прямой эфир.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал.